Она все прощально, жадно. Никогда больше не увидим. Никогда. В грезах увидим. В снах. Гудок. Прощай, Влам, чудесный, светлый. Мы говорим друг другу, говорим взглядами и понимаем, как хорошо мы сделали, что выбрали почему-то Влам целью поездки нашей, первого в жизни путешествия. Говорим глазами, правда ведь хорошо? Правда хорошо. Второй гудок. Матросы закрыли борт. Певчие моношонки звонкими дисконтами зачинают «Преобразился Иси на горе Христе Боже!» Послушники поддерживают басами, на пароходе подхватывают тропарь, он катится по монастырскому проливу, в камнях отзывается, в лесах. Третий гудок. Пароход отваливает от Валаама. Богомольцы снимают картузы, крестятся на собор. Прощай, Валаам! Вот и вольная Ладога играет. Пролив за нами. Виден весь Валаам, весь в солнце, зубья его утесов. Лазоревые его главы начинают вливаться в небо. Лазоревые.

0: Братья и сестры, вы слушали литературно-музыкальную композицию по очерку Ивана Сергеевича Шмелева «Старый Валаам», подготовленную Людмилой Иванищенко, Алексеем и Петром Захаровыми, звукорежиссер Антоний Медведский.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Дорогие ребята, у нас в гостях петербургская поэтесса и сказочница Елена Викторовна Васильева, которая прочитает для вас свои стихотворения из книги «Лепестки любви».
1: Здравствуйте, милые дети! Сейчас я вам прочитаю добрые и веселые стихи. И я очень надеюсь, что после того, как вы их послушаете, вам тоже захочется стать лучше и добрее. А на стихи, которые вам больше всего понравились, я попрошу вас нарисовать чудесные рисунки. Первое стихотворение про котика, на которого очень рассердились буквы. Оказывается, буквы тоже умеют сердиться на того, кто не хочет учиться. И вот как это было. Стихотворение называется «Не ученый,

кот. На кровати котик-тишка сунул носик в чью-то книжку. Нюхал буквы и кусал, коготками их пугал. То наскочит, то отпрыгнет, шерсть поднимет, спинку выгнет, то их лапкой цап-царап и скорее прыг под шкаф. Буквы очень возмутились, зашатались, рассердились, да из книжки скок в кровать и давай-давай кричать. «Ай-яй-яй!» — кричала А. «Я от страха чуть жива!» Че чихала и чихала, Ше шуршала и шагала, З звенела громко З. Буквы прыгали везде. Гордо буквы наступали и котенка напугали. Чем царапать нас, кусать, лучше научись читать. «Неученый кот!» — кричат. Но утек котенок в сад. Там до вечера сидел, на окно с тоской глядел. «Как вы, буквы, говорливы! Да чего же вы сварливы? Ну какой тогда я кот? Кто царапаться дает?» Вспомнил миску с молоком, печь с веселым огоньком. «Нелегко же быть котом! Надо буквы мне учить, чтобы с ними вдружно жить!» Эх, как жизнь непроста у веселого кота! Так он жалобно вздохнул и под липою уснул.

Осінь кудзісніца. Я с утра сегодня встала и к окошку побежала. Все деревья золотые, клены стали расписные. Кружит листья кружевной, ветер дует озорной. А тропинки все в листочках, листик на носу щеночка. И на ухе у кота, вот какая смехота. Я запрыгала на ножке, словно в золоте окошко. А вот стихотворение про мальчика, который был очень заботливый. И называется оно «Заботливый Коля». Солнышко, солнышко, подожди немножко. Ты накройся облачком, дай собрать морожку. Жарко, да чего же мне? Носик словно весь в росе. Я пыхчу, как паровоз, но хочу собрать я воз ароматных ягод. Будет мама рада. Сварим мы варенье, всем на угощенье. Будем ложкой уплетать, киски дам я полизать. И лохматому щенку пусть полижет мне щеку. Буду сладкий-сладкий, как арбуз на грядке. А следующее стихотворение о добрых детках, у которых сердечко было очень милостивое и сострадательное. И называется стихотворение «Сострадание». Крепкий на дворе мороз, щиплет щеки, щиплет нос, под сапожками скрипит и на варежках хрустит. Чудные снежинки превратились в льдинки, речку всю покрыло льдом, рыбки плавают с трудом. Щука открывает рот, словно в помощь нас зовет. Может, шарфик повязать, легче будет ей дышать. С Тёмой мы гадаем, чем помочь не знаем. Подошла к нам Саша, заревела даже. Тоже жалко рыбок ей, шубкой бы накрыть скорей. Вот бредет к нам дед Федос, песенку поет под нос. Весело на нас взглянул, лунку он во льду проткнул. Воздуха глоток, и вот щука закрывает рот. Рыбки весело взыграли, поклонились и пропали. Стихотворение о веселых птичках. Называется оно «Веселые свиристели». После кружевной метели дружной стайкой прилетели к нам под окна свиристели. Всю рябину поклевали, так устали, что зевали. Позвенели хохолками, покружили над снегами и свистели на свирели все до солнечной капели. Их зима так испугалась, целый год не возвращалась. Снежный шарф свой забрала и обиженной ушла. Стихотворение о мальчике, который любил говорить всем только добрые слова. Называется стихотворение «Волшебные слова». Мне не жалко добрых слов, всех любить, обнять готов. Я сказал их бабе, деду, даже старому соседу, папе, маме, другу, брату. Все они, конечно, рады этим ласковым словам. Вдруг летит во двор сова с маленьким совенком. Запищал он громко, напугал котенка.
тоже хочет кружка сам научиться тем словам. Важно зашагал петух, весь он обратился вслух. Очень просит научить вежливым со всеми быть. Куры выстроились в ряд, все быть добрыми хотят. Но волшебные слова, закружилась голова, даже сладко мне во рту. Я от добрых слов расту? А сейчас, детки, я загадаю вам загадку, а вас попрошу ее разгадать вместе с жучком, паучком и стрекозой. Стихотворение так и называется «Загадка». Полз по ветке паучок, завалился на бочок. Нить он сплел, на ней повис, головою прямо вниз. Ой, какой стал неуклюжий, чуть не угодил я в лужу. Кружат в луже облака? Фу, какая чепуха! Может, небо окунулось, с облаками утонуло? Удивился паучок, тут присел на сук жучок. Смотрят в лужу, не поймут, облака куда плывут? Не было скуток упал, может, кто-то оторвал? Прилетела стрекоза, затаращила глаза. Небо два и тут, и там, что же непонятно вам? А пока они гадали, лучики в воде играли, глянули, а лужи нет, только пара легкий след. Дети, паучку скажите, стрекозу вы научите, что же в лужице искали? Вы загадку разгадали?

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Никифора, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Иоанна с прихожанами, монаха Салафиила, иерея Евгения, иерея Александра, заключенного протоиерея Сергия, заключенного воина Иоанна, заключенного Алексия, заключенного Сергия, Кирилла, болящего Даниила, болящей Галины, болящего Александра, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящего Петра, болящей Нины, болящей Ирины, болящей Любови, болящего Павла, Людмилы, Николая, Фатинии, болящей Зинаиды, путешествующей Татьяны, болящей Лидии, Василия с очадами, болящей Натальи с очадами, болящего Симеона, болящей Людмилы, Александра со сродниками, Марины, Александра, Владимира, болящей Людмилы, болящей Людмилы, болящего Петра, болящей Елены, Виктора, Ксении с очадами, Антония, Владимира, болящей Людмилы, Александра, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексия, Ольги с очадом, тяжко болящего Александра, Марии, Вероники, Ольги с очадами, болящего Олега, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны со сродниками, путешествующего Святослава со сродниками, Зои, Димитрия, путешествующего младенца Евы, путешествующей Екатерины, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящей Марии со сродниками, болящей Натальи, болящей Анастасии, Константина, Кирилла, Киры с очадами, болящей Людмилы, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, болящего Леонида со сродниками, болящей Валентины, болящего Дмитрия, Андрея, болящей Натальи со сродниками, Надежды с очадом и сродниками, Ирины, Андрея со сродниками, Анны, Людмилы с очадами, Андрея, Татьяны, Елены, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Тема, Василия Васильевича, весьма актуальна и весьма нужная сегодня для каждого из нас. Родной язык и речь православных христиан. Пожалуйста, Василий Васильевич.
1: Здравствуйте, уважаемые, дорогие братья и сестры. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы удостоили меня своего внимания, и я могу поделиться с вами, с одной стороны, наболевшим, а с другой стороны, самым сокровенным, и как учитель русского языка и литературы, и как ученый и психолингвист, ну и как, конечно же, один из нас, один из тех, кто продолжает традиции нашего православного русского народа, и кому не безразлична его судьба. Сегодня я хотел поговорить с вами о том, чем наш с вами язык, язык православного русского христианина, родной язык, и его речь отличается от того, что мы привыкли называть современным русским языком, и в школе так предмет называется, и нашей обыденной речи. И начну я в честь одного из гостей, вот буквально позавчера был у меня очень дорогой гость, один из слушателей этой радиостанции, раб Божий Александр, который в очень пожилом возрасте, ну, относительно пожилом, но уже седые волосы, борода у него, воцерковился и сейчас ходит по тюрьмам, по больницам, по школам, где это нужно, где его приглашают, и славит Господа и учит людей читать псалтырь, потому что Бог дал ему такой талант. И вот благодаря этого человека за то, что на меня наставил своим примером и вдохновил и на сегодняшнюю передачу, может быть, начну с одной строчки начала второго псалма, которую все прекрасно помните, и по-русски скажу: «Зачем пошатнулись языки, и люди, получается, тщетно вопрошает нас пророк, царь Давид». И вот это... этот образ пошатнувшегося языка, конечно же, в душу православного христианина должен вселять трепет и ужас, потому что этот столб, тот столб, который является нашей крепостью, и не только нашей святыней, но и нашей опорой, надеждой, местом нашего спасения и местом нашего восхождения в Царствие Небесное и богообщения, наш родной язык, самое святое, что у нас есть. И вот пророк предсказывает, предупреждает нас о том, что язык пошатнется, и люди начнут учиться не истине, а тщетному, и в своей речи будут славить не Господа в каждом слове, произнося его с сознанием того, с трезвением, что это слово слышно не только в мире дольнем, но и в мире горнем, и им придется ответить за каждое свое слово. Не то оскверняет человека, что он потребляет в пищу, входит в уста, а то, что исходит из его уст. То есть каждое слово – это или скверно, или благословение. Благословение, благослови. И, конечно же, трепетное отношение к языку, как к святыне, нам сегодня необходимо более чем когда-либо. Потому что действительно язык наш пошатнулся, и вслед за трагическими событиями секуляризации, разрушения церквей, были попытки, такое было, знаете, временное торжество того, что называют современным языком или языком современного общения, там даже иностранных слов, ну, коммуникации и так далее, что вот этот язык восторжествовал над языком прежде всего богообщения, то есть над нашим родным языком. Это тот русский язык, которому по милости Божией, усилиями равноапостольных Кирилла и Мефодия, привит был язык церковнославянский, язык церкви, и в результате мы получили язык культуры, величайшей вселенской культуры, веры, которая укрепляет нас, поддерживает, наставляет на путь истины. Я уже говорил, что вот мой учитель светский, заведующий кафедрой русского языка, профессор Колесов Владимир Викторович, он давно занимается вот темой русского языка, родного языка, и пришел к такому интересному выводу, к которому пришли сразу несколько ученых, вот я знаю, в России, о том, что наш язык родной – это своего рода генетический код нашей с вами духовности, программы нашей жизни. То есть это та картина мира, тот образец, та идеология, которая помогает нам блюсти себя, образовываться, аскетически смиряться там, где это необходимо, то есть ограничивать себя и совершать подвиги, то есть идти подвижническим путем, подвигаться к истине по своему жизненному пути, там, где этот путь для нас открыт. И когда в своей речи мы небрежно в суе произносим святые слова родного языка, не думаем об их истинном живом смысле, который дарован нам Господом. Ведь в словаре далее как написано, что человек – это живое существо, наделенное даром слова. А ученые-лингвисты установили, что само слово «Бог» восходит к древнему санскритскому слову «бхагас» – «дарящий», то есть тот, кто дарует. Вот даровано нам это слово как источник силы, как родник с чистой водой. И небрежение к этому слову, слушайтесь, небрежение, бречь, беречь, небережное к нему отношение, конечно же, оскверняет прежде всего произносящего бездумно. И я хотел бы сегодня попытаться то, что вот накоплено, как-то преподнести вашему вниманию для возможного обсуждения в прямом эфире. Потому что, когда мы говорим на языке понятий, на языке абстрактно-логическом, мы, конечно, понимаем друг друга быстро, понятия понимаем, схватываем иногда даже на лету. Но вот эта поверхностность взаимопонимания приводит к тому, что, хорошо понимая друг друга иногда с полуслова, мы вдруг перестаем понимать своих предков, а предок – это тот, кто пред нами преодолел вот этот рубеж между Царствием Земным и Царствием Небесным, и по чьим стопам, и в качестве потомков, по тому пути, по которому прошел наш предок, святые предки наши, святые отцы. По этому пути мы вслед за ними идем, по их примеру должны жить. А вдруг мы начинаем между собой устанавливать новые значения, новые лукавые смыслы придавать святым словам родного языка. И уже у нас получается, что предки принадлежат не к будущему нашему в горнем мире, Царстве Небесном, а к какому-то уже прошлому, отжившему. И мы живем ради совершенно другого будущего, то есть какого-то там прогресса, который является, извините, словом иностранным и несет в себе внутренний образ, или, как ученый Потебня в XIX веке еще говорил, внутреннюю форму, не свойственную нашему мировоззрению. Ведь вот эта сама приставка «про» в таких глаголах, там, как «проткнуть», «пронзить», она имеет в виду движение напролом, движение сквозь, разрушительное такое движение. И в то же время такое прекрасное церковно-славянское и русское, конечно же, наше родное слово, как «подвиг». И когда вот я один раз слышал, батюшка спрашивает прихожанина своего: «На каком поприще подвизаетесь?» А тот смотрит на него и ни слова не понимает, что такое поприще, что значит подвизаться. А это значит подвиги совершать, двигаться по истинному пути, а не прогрессировать куда-то. И святые отцы наши учат, что целью православного христианина является, конечно же, не столько прогрессивный образ жизни, сколько преображение. То есть такое образование, которое ведет к преображению известного всем нам из праздника христианского и к преображению нашего внутреннего человека, к внутреннему просвещению. Когда у человека открываются внутренние очи, мысленные, развивается внутренний слух, и он, как Пушкин в своем вдохновенном стихотворении «Пророк» говорит нам: «Внял я небо содрогание, горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольные лозы прозябанья, и отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы». Все эти слова должны быть нам не только понятны, они должны нам живо сопереживаться. Нужно возрождать этимон, по-гречески это значит истинный смысл этих слов, и видеть тот конкретный, живой, живущий в нас с вами внутренний образ, который соделывает нас, помогает нашему преображению, приводит в порядок наш внутренний мир, наши ценности, устремления, определяет для нас истинные цели жизни. И здесь очень важно не поддаваться лукавству вот современного речевого общения, основанного на формальных таких понятиях, суетного во многом общения, и видеть вот этот внутренний образ, стоящий за ключевым словом фразы, за подлежащим, за тем, что подлежит обсуждению. Что высказывать? Потому что часто человек в добром настроении сердца, в молитвенном состоянии, он высказывает гораздо больше, чем он подразумевает и может вместить в своем уму. вдохновенные мысли высказывает. Ведь первые проповеди апостольские, они, как писал апостол Павел, аще в теле, аще не в теле, не ведаю. Сам проповедник не ощущает себя, в каком он состоянии. Потому что его устами, помните, как у Лермонтова, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. И вот в этом состоянии часто люди благословляют, помогают устроению внутреннего мира своих собеседников. И когда мы останавливаемся только на уровне поверхностного понимания, ну, это я понял, я уже знаю, и пропускают мимо ушей все святое, что звучит в словах родного языка, обращенных к ним. Конечно, это большая жалость, потому что теряется благословение. И здесь мне хотелось бы привести конкретные примеры нескольких таких действительно святых, значимых, ключевых слов нашего с вами общения, то есть нашей с вами уже повседневной речи, православных христиан и людей, говорящих вроде по форме на том же языке, но совершенно иные смыслы, вкладывающих в свои предложения и фразы. Ну, вот два таких ключевых глагола, скажем, слова, как «знать» и «ведать». Вроде бы синонимы нам говорят ученые во всех словарях, там толково знать, значит ведать, ведать, значит знать. Обращаемся к истории, к этимонуслу. Оказывается, ведение, ведать, это со святой буквы у нас писалось, ять, это слово всегда во всех книгах церковных и светских раньше. Это значит видеть внутренним взором. Видеть мысленными очами, как мы сами по утрам просим Господа о том, чтобы Он открыл нам мысленные очи. Я только напомню вам эти строчки из нашей утренней молитвы. «И ныне просвети очи мои мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедение сердечном. И ныне просвети мои очи мысленные, просим Господа». Потому что вот это просвещение мысленных очей позволяет нам действительно ведать. А что значит ведать? Это значит однокоренное слово «с заповедями». И как же можно соблюдать заповеди от всего сердца с любовью, то есть добровольно, с доброй волей, если мы не ведаем, что творим? Естественно, люди, живущие по заповедям, должны прислушиваться к этим словам и заботиться о ведении. То есть стремиться молить Господа о том, чтобы действительно просветились мысленные очи и открылась бы вот эта истинная картина мира. Тем более, что светская психология, наука достаточно объективная, учит нас уже больше века о том, что мир дан человеку не непосредственно, что руками вот мы трогаем, он дан все-таки в представлениях. То есть тем, что мы ставим перед своим внутренним взором, перед этими мысленными очами. Вот это наши представления. И то, насколько глубоко мы воспримем или поверхностно воспримем те или иные предложения, обращенные к нам, это предложения, звучащие не только в речи друг друга, но и предложения, звучащие в Евангелии, в святоотеческом предании. Это все предлагается нам как сокровище, истинный, насущный хлеб. И вот оказывается, наша способность воспринимать предложения истины, идущие и от Господа, и от святых отцов, и от благородно настроенных людей к нам, это зависит от нашей системы представления о мире, от того, насколько наша иерархия представлений способна в качестве, знаете, такого хорошего фильтра отсеивать всю грязь, все ложные, искаженные, извращенные образы действительности и пропускать, принимать, воспринимать и запоминать, глубоко запоминать, так, чтобы это запечатлевалось в сердце, чтобы производило на нас глубокое впечатление. Вот эти зерна истины, крупицы истины, то есть те слова, которые в неизменном внутреннем виде достались нам от предков. И здесь вот начинается, извините, и лукавство той повседневной речи, которую мы иногда воспринимаем как наш язык, что совсем не так. Одно дело источник воды, из которого берет начало река, чистый родник, это наш язык, а другое дело сама река. Кстати, слова речи, река, это однокоренные слова, которые река может, сами знаете, из очень чистого источника проистекать, а по дороге так загрязняться, что вода в ней станет и отравлена, и пить ее опасно без фильтрации, очистки. И вот, путая язык и речь, мы очень часто сами себя вводим в глубокие заблуждения, начинаем заблуждаться. То есть тут корень, конечно, слова «блуд», но заблудиться – это значит потерять дорогу, потерять истинный путь, потерять возможность подвижничества. Ну вот с этим же примером, допустим, видение, вот это видение внутренним взором истины, способность в зрячем состоянии идти заповеданным путем. И с другой стороны, знание, которое сейчас становится предметом культа и в светской школе. И ради знаний все, кто больше знает, тот чуть ли там не Богу равен, как многие призывают сейчас только знания копить. И если мы с вами почитаем внимательно и Евангелие, и Псалтырь, и святоотеческие поучения, мы увидим, что там-то глагол «знать» и слово «знание» достаточно редко и осторожно используется. А вот ведение, ведать, изведать, исповедать и исповедаться, и все, что связано с корнем ведать, видеть внутренним взором, это используется практически почти на каждой строчке. И если мы опять обратимся к Псалтыри, все мы помним этот псалом, многие его наизусть знают, там действительно вот глагол «знать» используется. Редкий случай такой, их не так много в Псалтыри. «Яко беззаконие мое вас знаю, и грех мой предо мною есть выну». То есть всегда по-русски. Давайте вслушаемся в эти слова. «Беззаконие мое вас знаю». То, что не по закону живут, действительно, мы можем прочитать закон, логически усвоить, понять. И знать, это восходит к глаголу генус, род, г там чередуется ж и з, поэтому знание наше передается и по наследству, и мы можем его в опыте обрести. Это значит, что действительно мы беззаконно живем, нарушаем те законы, которые прописаны в Библии. Знаем мы то, что беззаконно. Но следующая эта часть фразы пророка, псалмопевца: «И грех мой предо мною есть выну». Всегда предо мной, то есть представление, видение внутренним взором своего греха. А чему нас учат святые отцы? Научись видеть свой грех пред собой, не закрывай на него глаза. Тогда ты будешь во всеоружии, тогда ты будешь зрячим воином в борьбе со своим собственным грехом за спасение и за утверждение в мире дольнем законов мира горнего, то есть то, что мы обещаем своему Отцу Небесному в каждый день в многократных молитвах «Отче наш», призывая законы Царствия Небесного, его устроение в наш земной мир. То есть вот развлечение таких понятий, как знание и видение, это насущная необходимость каждого православного человека, иначе можем легко запутаться. И продолжая нашу с вами тему, хочу вернуться к этому святому, тоже святому слову, дорогому сердцу каждого православного христианина. Это преображение, переображение. Ображать в словаре далее есть этот глагол еще ображать, обрежать. Кстати, обряд – это однокоренные слова исторические. Это значит не просто по-новому наряжаться, а менять внутренний облик человека. То есть состояние души и духа преображаться из человека, живущего временно, плотского человека, в человека духовного, человека вечного. И вот эта цель нашей с вами жизни, в том числе языковой жизни, цель совершенствования нашей языковой личности и ребенка, и взрослого, ставшего на путь воцерковления и богообщения, это преображение человека в поэта Божия. То есть поэтизация вот этой картины мира. И здесь я поясню, почему вдруг возникает тема поэзии у нас в разговоре о преображении как цели и смысле человеческой жизни. Потому что по-гречески поэт и поэма, поэтически, все эти слова, они переводятся просто, восходят к одному корню в первом лице. Это поэйо звучит красиво очень. Поэйо. Значит, делаю, творю. То есть поэт – это, оказывается, делатель, творец, человек, созданный по образу и подобию творца, создатель, который творил, помните, как в Библии написано, мир словом своим. Сказал он, и стало так. То есть вот это поэтическое восприятие слова родного языка дает силы для поэтического творчества. И поверьте мне, это очень легко в этом убедиться, присмотревшись буквально вот к реакции слушателей и собеседников ваших, к вашей речи, что каждым словом мы творим изменения. Многое можем такого натворить, что страшно говорить в душе своего собеседника. Особенно, если этот собеседник открывает нам свою душу. А мы ведь братья и сестры с вами, мы друг к другу должны обращаться с открытой душой. И вслушайтесь в этот глагол тоже «обращаться». Тут вращаться, обращаться. Обращаться от внешнего мира к внутреннему. И когда, дорогие мои, я к вам обращаюсь, как к родным своим братьям и сестрам, и вы мысленно обращаетесь ко мне, мы с вами от суеты внешнего мира отвлекаемся, и свой внутренний взор, вот это видение, обращаем на мир духовный, общий для нас мир. То место, где мы вместе занимаемся творчеством, помощью Творцу в установлении иерархии, свойственной небесному миру. Поэтому делатель, творец – это, конечно, поэт Бога. И поэтическое мировосприятие, воспитание вместо прозаиков, эти поэтов, людей, которые не по понятиям живут, а способны своим словом преображать внутреннюю действительность, состояние внутреннего мира своих собеседников. Если благословил, так благородным более стал человек после этого благословения, если воспринял всем сердцем, всей душой. И ведь мы с вами, вдумайтесь, родные мои, каждый день многократно произносим, обращаясь друг к другу, святейшие слова, самые святые слова. Такие благословления сильные, мощные, данные нам Господом, что когда мы произносим их не от сердца, не видя их внутренней формы, не ведая, что говорим, ну, теряется огромное сокровище. Один только пример еще приведу, если не устали меня слушать. Это слово «здравствуйте». Сколько раз, вот я сегодня начал со слова «здравствуйте». Вслушайтесь в это благословение, в это святое слово. Во-первых, оно в повелительном наклонении звучит. И когда с чистым сердцем, с любовью, всей душой его произносишь «здравствуй, дорогой мой», «здравствуй, родной», то, прислушиваясь, слышишь здесь внутренний древний корень, внутренний образ. Это корень древа, драв, ну, дрова, вы знаете слово «древ». Там было чередование гласных. И, оказывается, этимологи, ученые нам подтверждают, историки языка нашего родного, что действительно «здравствовать» – это значит быть причастным к древу, быть с древом, принадлежать к одному древу, как плоды или ветви. Помните притчу Христа о сухих ветвях, что с ними происходит, что ветви должны быть живыми, и у лозы должен быть виноград живой. Так вот, сразу же какой образ живой к нам с вами приходит на память? Это образ сначала древа жизни, но там ангел с огненным мечом. Тогда мы обращаемся с вами к крестному древу, которому, конечно же, все мы должны принадлежать и у него черпать силы не только для физического здоровья, то есть состояния подобного живому древу, когда и корни сильные, и ветви, и плодоношение есть, но, конечно же, как к древу жизни, дарованному нам Христом, древу, политому кровью Божией, самопожертвованию Господню. И тот крест, который мы с вами носим, нательный наш, и слово «здравствуйте». Вот вам, пожалуйста, сочетание образа с молитвой, с благословлением и с повелением не забывать своих предков, свой род, а придерживаться своего православного народа, его ценности, мировоззрения и плодоносить. Обязательно. Что за древо, если не плодоносит? Помните, как Господь со смоковницей, вот этот эпизод там поступил, если нет плода, так и засохнет она сразу. Поэтому в каждом слове, вслушиваясь в него, мы находим вот это святое зерно. И повеление находим благородной, благодатной жизни. И пожелание, и источник сил для совершения подвигов в повседневной жизни. И важно, чтобы вот эти слова сохранялись в живом состоянии. А все вы знаете, многократно слышали на проповедях в храмах, и все время у святых отцов читаем, что слово гнило, да не исходит из уст ваших, и чтобы слово совпадало с делом. Если есть благословение, должно быть и благодарение, то есть благодарность за это благословение, то есть дар, духовный дар, ответное благословение, прославление Господу, потому что как мы еще можем Господу благодарить, славить Его? И, конечно же, благодеяния должны вызываться этими святыми словами и благорасположение людей друг к другу. Поэтому вот этот исконный корень, слово «поэт», «поэзия», «делатель», «творец», он очень важен для нас. И именно этот корень прорастает из небесного царствия и соками нас питает вечной истины, вечной жизни и любви. Если посмотреть еще глубже в этот корень, мы увидим, что он, по данным вот ученых, в частности, этимологический словарь Черных, известный очень двухтомный словарь, публикуемый сейчас все время, там указано, что это слово «поэт» восходит к индоевропейскому корню, как он «кей» произносится там, то есть «класть слоями», «наслаивать». То же, что в русском «чин», там «качее чередование». Вот смотрите, какое нам открывается здесь очень простому виде наставления Господне, что оказывается сочинение, наведение порядка, жизнь по чину, да, оно как последование, определение мест по чину и ценностей, и целей жизни, наведение порядка во внутреннем мире и делает человека порядочным. То есть поэт, настоящий поэт, поэт Божий, это обязательно порядочный человек, который по чину своему достаточно смирен, не гордится, но и сознает всю ответственность с его чином поэта Божия связана, и свою обязанность, свой долг. И вот эта внутренняя порядочность, она дается только вот при помощи такого ведения,
0: видений.
1: И здесь, как не сказать, еще об одном очень интересном языковом явлении, обо всем сразу не скажешь, но об этом хотелось бы очень сказать. О том, что в каждом нашем слове, когда мы обращаемся друг к другу, может быть, с высокими чувствами, открываем сердце друг друга, откровенно начинаем беседу. И, конечно же, в каждом слове Священного Писания, Священного Предания, поэтически это все слова, дорогие мои. Действительно, поэзия истинная, которая творит мир и порядок в наших душах и не только смиряет наш дух, но и питает наш дух творческими силами. Вот там, что ни слово, то метафора. И я хотел бы вам напомнить сегодня хотя бы перевод вот этого греческого слова «метафора». А почему мы так часто о греческих словах? Потому что греческие слова, опять же, в словаре живого великорусского языка, они все там без пометы иностранного. Помните, культура-то привита? Это латинские слова, там, в скобочках, иностр, иноземный. А греческие слова родные получается. Так вот, метафора – наше родное слово православного русского народа, наследуемое. Это слово буквально переводится как «перенесение». И помните притчи Господни, как Господь сказал нам, что в притчах открывает истину. То есть перенесение на предметы нашего вещественного мира, который мы, конечно, не ведаем, а видим внешним взором, мы можем руками потрогать, тех образов, которые свидетельствуют нам о устройстве мира, устройстве порядки горнего мира, куда мы все стремимся, вечного мира, вечного гармонического мира, устройства прекрасного. То есть вот эти обычные наши вещи, о которых говорится в притчах, кстати говоря, в сказках о них говорится, в поэтических произведениях, в художественных произведениях, они все становятся символами. Происходит вот эта метафоризация, перенесение. И мы настолько привыкли к этим метафорам, что уже, знаете, не обращаем на них внимания. Хотя именно это и отличает поэта от человека неразвитого, не просто там от прозаика, да, кто-то прозу любит, кто-то поэзию. Именно человека образованного от необразованного. Потому что человек, не воспринимающий мир поэтически, не образован. Вы уж простите меня, родные, это так. Не обязательно писать стихи, но воспринимать поэтически слова родного языка необходимо. Как раз для этого мы образованием занимаемся. И какие примеры метафор все мы знаем и каждый день произносим, не думая о том, что мы, оказывается, поэтизируем этими словами действительность. Ну, дождь на улице, мы говорим, идет дождь. Или у человека радость какая-то, и в глазах мы читаем, это раз горят глаза. Или человек, ну, может быть, на свежий воздух вышел из душного помещения, говорит, голова пошла кругом. Какая богатейшая метафора, красивая очень метафора. Или, скажем, даже в самых таких терминах наших повседневных, там и торговли, и экономики, и работы, мы говорим, торговая сеть. То есть вот тут сеть, улавливание какое-то, да, это опять метафора. Или у человека там тоненький, может быть, голосок, да, или густой бас, какая богатейшая метафора, густой, да. И вот осознание того, что сочетая слова, перенося смысл, мы творим или красоту, или уродство. То есть вот эта привычка следить за своими метафорами и творчески к ним относиться, поэтически, это, конечно, в своего рода не только творческое начало, но и гигиена внутреннего мира. Потому что можно перенести или плохое, или хорошее. А метафоры, уверяю вас, они есть в каждом втором предложении, произносимом, в каждой второй фразе. Об этом тоже хотелось сказать.
0: Василий Васильевич, вы знаете, слушая вашу беседу, все больше и больше начинаешь понимать и задумываться, что как часто мы очень много слов, очень много каких-то вот бесед, таких незначимых, что ли, произносим всуе. Вот вы правильно сказали, что мы, не задумываясь о том, что мы можем быть либо творцами в слове, либо разрушителями и себя, и других людей. И вот сегодняшняя беседа, я еще раз говорю, что она лишний раз вот это подтверждает, и тем более становится очень больно и как-то так по-настоящему жалко тех людей, которые переходят все больше и больше на обедняющий сленговый метод разговора. Я имею в виду, конечно же, в большей степени молодежь сегодняшнюю, потому что для них вот как-то эта речь, она становится настолько своей, что ли, да, что они уже даже не понимают, что и обедняют себя, и, ну, главное, что они разрушают себя вот этой речью.
1: Ну, вы знаете, говорят, не судите, не судимы будете, все мы здесь грешны, но, конечно же, одна из целей моего такого обращения, попытки обращения к этой теме родного языка и речи людей, и православных, культурных людей современных, конечно же, она обусловлена вот этой попыткой предотвратить такие несчастья. Потому что очень часто мы не просто засоряем свою речь, а через нее мы, к сожалению, приносим речь. Ведь помните, река, да? А язык – источник, родник, живой родник, животворный. Так вот, все-таки река-то связана со своим источником. Если она очень сильно загрязнится вплоть до истоков, кто знает, какая экологическая катастрофа может произойти во внутреннем мире каждого русского человека. И тут уж, извините, верующий, неверующий, всем достанется такого, что такая там помойка может образоваться, что подумать страшно. И здесь, конечно, часто нам медвежью услугу оказывают вот эти инославные слова, которые вытесняют из нашей речи слова символа живого. И, будучи мертвыми, вот знаете, как этот холестерин в артериях, там или где он находится, в сосудах человека забивает их и приводит к инфарктам и инсультам. И во внутреннем мире это тоже в духовном может быть человек, когда он лишается энергии, и душа у него начинает заболевать. То, что пустые мертвые слова, подменяющие живые вот эти источники истины, это очень опасно.
0: Василий Васильевич, вот хотелось бы, чтобы вы объяснили вот такие очень созвучные слова «безмездно» и «безвозмездно». Вот их некое коренное различие и, в принципе, даже различие есть ведь?
1: Ну, слово «мзда» известно, это очень древнее слово, и это то, что надо платить. Давать мзду надо, то, что мы отдаем. И «безмездно» значит «без отдачи». А вот «возмездно», если у нас такое слово, как «возврат», да, одно из значений приставки «воз» здесь проявляется, то есть обратно отдавать. И «безвозмездно» – это без надежды на возвращение той мзды, которую дали тебе. А «безмездно» – это просто без мзды. То есть можно работать бесплатно, а можно взять в долг и не отдать. Понимаете? Или взять просто и не отдавать. Тогда это будет безвозмездно. Да, отдал и не получил снова, а безмездно просто без какого-то материального или вот без этой мзды. Я не хочу говорить слово вознаграждение, потому что получится тогда путание. Но это очень близкие слова, однокоренные, там дело в приставках.
0: Еще у нас есть собеседник, Василий Васильевич, давайте мы его выслушаем. Говорите, мы вас слушаем.
2: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Спасибо вам большое вот за такую глубину понимания русского языка. Очень бы хотелось, конечно, чтобы у нас побольше таких педагогов было в школах, чтобы детей учить. Я хотела бы просто вот спросить, вот такая глубина и восприятие русского языка сейчас существует в педагогических институтах? Или это ваш личный поиск и опыт? И что можно почитать, чтобы самим, если самообразованием заниматься в этом направлении, и самим родителям детей учить?
1: Спасибо, Господи, вас за такой прекрасный вопрос. Вы знаете, я должен вас порадовать, что сейчас мне приходится следить за конференциями, там, в интернете за происходящим, и, конечно же, покупать новые издания по русскому языку и по родному языку, по родной речи. Вот вместе с начинающимся таким возрождением истинного народного духа, духа православия, происходит возрождение здорового отношения к родному языку, наконец-то даже в школе. И действительно сейчас продают новые учебники, пособия, книги пока в основном для учителей. Там много теоретизирования есть, но есть и много живых зерен истины, которые доступны. Их можно купить вот и в Академии постдипломного образования взрослых, это бывший университет педагогического мастерства, в книжных магазинах для учителей. Продают этимологические словари для школьников, их очень много, но тут нужно быть осторожными, потому что тот, кто толкует, и толкует не во славу Божию, а по своему лукавому мудрованию иногда, в общем, вводит в грех и заблуждение и себя, и других. Поэтому тут нужно, конечно, очень внимательно относиться к этим этимологическим словарям и толкованиям. И, как говорится, если бы я был директором, будь моя воля, я бы этимологические словари бы, знаете, вот не только с рекомендованными министерствами там всякими, а по благословению патриарха всей Руси бы опубликовал, потому что это и есть возрождение истинного мировоззрения нашего с вами православного русского народа. Это очень тонкая работа. Но есть сейчас эти книжки, и есть, знаете, вот только сегодня купил книгу, простит меня, это преподавательница, ученая, там, не запомнил я фамилию, пока первый раз встретил, написал очень хороший учебник «Русский язык и живопись» называется. И весь свой опыт взяла вот и показала, там, чем нам такие учебники ценны, дорогие мои, где не просто много красивых картинок с раскрасками, в том числе и языческих, кстати говоря, а где вот идет такая помощь, живая помощь ребенку в соотнесении живых образов и представлений со словами, чтобы он не только абстрактными понятиями мыслил, а вот живыми образами. Поэтому присмотритесь, походите по книжным магазинам и по возрасту своего ребенка просто повыбирайте. Сейчас этих пособий, учебников очень много. А в случае, что меня еще раз пригласят, я вам просто на следующей передаче обещаю библиографию дать, то, что я коплю ее и с радостью вижу, что возрождается вот эта методика обучения живому великорусскому языку. И это очень хорошо.
0: Василий Васильевич, конечно же, обязательно будет следующая передача, и, конечно же, хотелось бы, чтобы вы подготовили вот тот необходимый список для родителей, те, которые не безразличны к тому, как говорят их дети, как они говорят в семье, как вообще мы общаемся друг с другом, чтобы вот они имели этот необходимый набор учебников, книг и занимались совершенствованием своего языка. У нас еще есть собеседник, давайте мы его выслушаем. Говорите, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, есть такое выражение, когда благодарят кого-то, спасибо. Спасибо. Вот это вот. Объясните, что это большое? Это меня всегда смущает.
1: Спасибо, дорогой. В храме часто говорят «Спаси Господи», чтобы не было вот этих недоразумений. Большое присоединяю.

0: что пусто не бывает, и когда человек забывает святые слова, и в его лексиконе, в его внутреннем мире нет святых слов, родных на святом месте, там обязательно появится или спирт, или наркотик, или на третьем месте тут половая распущенность, тоже от слова плоть, там, совокупление, когда человек совокупляется только с плотью, извините, как к куску мяса другому относится человек, причем уже сейчас с любого пола там развратники это не смотрят, то, конечно же, его совокупление, то есть соединение в единое целое с хлебом насущным, с духовными ценностями, живущими в словах родного языка, оно становится невозможным, потому что он извращается. То есть вместо того, чтобы обращаться к ценности, к истине, к жизни, он из этого обращения уходит и извращает свою жизнь, прославляя смерть, тление, гниение и вот эту порочность всю. Знаете, поэтому тоже здесь есть свои извращения святых слов. Забыл одно святое слово и потерялся, заблудился в жизни и оказался в блуде вместо подвижничества. Вот это, к сожалению, происходит, и поэтому именно нам нужно не только за формой слова следить, но и жить-то по слову Божию, по слову истины живого своего родного языка.
1: Василий Васильевич, мы же видим, что сегодня очень намеренно, очень целенаправленно, и причем широкомасштабно идет наступление на нашу родную речь, на наш язык. Потому что это, видимо, тот вот фундамент, который, если разрушится, то все рухнет.
0: Это не фундамент, а столб истины, без которого действительно наш народ действительно не сможет. Но Бог милостив, и, конечно же, мы уверены в том, что наш столб, наш родной язык спасет нас. И я напомню только в конце, что спасти, есть несовершенный глагол «пасти». И пастор наш спасает, собирает нас вместе всех. И главное, не противиться ему, как заблудшим овцам, а жить по законам, принципам и по святым словам своего родного языка. И радоваться этому, потому что, конечно, радости будет очень много, когда и глаза откроются, и слух откроется. И в заключение хочу еще одно святое для нас всех слово произнести, уже теперь не повеление здравствовать, а просьбу: прощайте, дорогие мои, не бойтесь этого слова прощать. Прощать — это значит всего лишь отпускать грехи ближнему своему, в том числе и слушать, а не значит куда-то уходить, там, в иной мир, как суеверные люди думают. Поэтому можно говорить и до свидания, то есть свидимся, увидим друг друга, и прощайте. Я искренне прошу вас прощения, если что-то не так сказал, кого-то задел, и советую вам почаще это святое слово произносить и, конечно же, на деле прощать всех, как нас учит Господь, и тогда наш родной язык будет нас спасать, как мы все этого желаем. Прощайте, дорогие.

Братья и сестры, беседу о родном языке провел для вас кандидат педагогических наук Василий Васильевич Семенцов.

0: мир вашему дому. Дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в эфире проповедь священника Евгения Никулина, настоятеля храма «Во имя иконы Божьей Матери неупиваемая чашин заводе Ати», произнесенная за праздничной божественной литургией. Затем житие преподобного Моисея, старца Оптинского. Евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий». Передача, посвященная подвижнику благочестия 20 века протоиерею Дмитрию Дудко, который почил о Господе 28 июня 2004 года. В неделю празднования Собора Псково-Печерских святых мы предложим вашему вниманию документальный рассказ о паломничестве в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, читает автор Валерий Николаевич Лялин. Далее литературно-музыкальная композиция, подготовленная по очерку Ивана Сергеевича Шмелева «Старый Валаам». Затем передача детям. Стихотворение из книги «Лепестки любви», читает автор Елена Викторовна Васильева, петербургская поэтесса, сказочница, член Союза писателей, лауреат премии имени Александра Сергеевича Пушкина. А в завершении беседа о русской словесности, подготовленная кандидатом педагогических наук Василием Васильевичем Семенцовым.
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь, сказанную священником Евгением Никулиным, настоятелем храма «Во имя иконы Божией Матери неупиваемая чаша» на заводе Ати, за литургией.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее светлое воскресенье, дорогие братья и сестры, Святая Церковь молитвенно и торжественно празднует память всех святых в обители Свято-Успенской, Псково-Печерской, подвигом просиявших. Это и богоносные отцы, и богоносные матери, которые потрудились во славу Христа, Бога нашего. В разные времена и в разные века Господь показывал своих светильников веры, чтобы эти светильники не угасли, чтобы эти светильники светили всему миру. Потому что одно из наименований имен Божьих – это свет. Сам Христос говорит: «Так да просветится свет ваш пред человеки, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного, который есть на небесах». Преподобный мученик Корнилий Псково-Печерский, один из тех, кто был основателем этой обители, созидателем этого братства монашеской общины. Преподобный Марк, а наипаче преподобный Симеон, наш современник Псково-Печерский. Наш батюшка дорогой, преснопоминаемый отец Иоанн, знал преподобного Симеона лично. Ходил на богомолья в Псково-Печерский монастырь, соприкасался с этой великой святостью. И сам наполнялся через это прикосновение тою невидимою божественную любовью, которая возгнездилась в его сердце. Святой пророк, псалмопевец Давид говорит такие слова, что «с преподобным преподобен будешь, а с мужем нечестивым развращен будешь. Как говорит нам светская человеческая поговорка, с кем поведешься, от того и наберешься. И вот, если наше сердце предрасположено к святыням нашего православного края, если мы горим, если мы в себе вжигаем сей светильник нашей веры и укрепляемся святыми отцами, а если есть, конечно, такая физическая, человеческая возможность, которая нам была дана, соприкасаться с теми, кто были теми, как говорит нам слово молитвы, небесными ангелами и божественными человеками, теми, которым Бог приоткрывал свои сокровища, теми, кого Бог одарял и обогащал своими бесценными дарами и талантами. Но все эти люди, о которых идет речь, они были смиренны. Иначе не зашла бы в них божественная любовь и божественная благодать. Потому что сам Господь сказал, что Он гордым противится, а смиренным дает благодать. Сегодня мы слышим, как святой апостол и евангелист Матфей напомнил нам историческую, евангельскую историю о том, как однажды Господь был в Капернауме и встретил сотника, сын которого был страждующий, несчастный, немощный. И сотник – это очень серьезный человек того времени. Это большой чин на военной службе. Он припал к коленам Иисуса, Сына Божьего, и сказал, что если это возможно, исцели моего сына. И Господь ему предложил прийти, войти, открыть сердце настежь, чтобы это было полноценное исцеление, чтобы это было не так, как в другом месте Священного Писания было сказано, что получил исцеление, иди и впредь не греши. Но сотник проявил сегодня смирение. Он сказал, что он недостоин, чтобы Господь даже вошел под кров его. Но его вера была настолько сильна, что она даже удивила Сына Божьего. И Господь сказал, что даже в Израиле он не нашел такой веры. И многие, Господь говорит сегодня, возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом во Царствии Небесном. А те, кто не приняли волю Божью как спасительный промысел в деле нашего с вами совершенства, которое всякого человека, грядущего в мир, призывает к вечным, неземным благам. И Господь говорит сегодня сотнику: иди, и насколько ты веровал, будет тебе. И когда сотник пришел в дом свой, то он увидел исцеленного сына своего. О чем это говорит, дорогие братья и сестры? Это говорит о том, что мы должны восполнять свою веру. И самое что ни на есть главное. Это все зависит от каждого из нас. Успевайте делать добрые дела. Не бойтесь их делать. И пускай не смущается помысел мысли вашей и сердца вашего. Потому что Священное Писание, как глубина духовного восхождения, как та архитектура, которая была сотворена и утверждена главным архитектором жизни нашей, тот, кто является и начальником нашего дыхания, Богом и человеком, Господом нашим Иисусом Христом. И святой апостол Павел в связи с этими событиями говорит, что только доброделание может оправдать человека и дать ему возможность ответить в том уповании, где он однажды был наставлен. Святитель Иона, митрополит московский, память которого мы сегодня благочестно совершаем, удивляет нас, максимально удивляет нас своей жизнью. Вы только представьте, особенно те, кто являются матерями. У матери особо чуткое сердце, потому что под ним она носила плод чрева своего. И у нее особая связь с детьми. И вот святой Иона, митрополит московский, монашество принял в 12 лет. Как вам такое? В 12 лет его родители посвятили Господу Богу, как некогда посвятили святые праведные Иоаким и Анна свою отроковицу божественную, давшую обет посвятить ее на служение Господу Богу. И вот святой Иона возрастал в смирении. Он, как монах, прошел все степени послушания, начиная от самых низших и, как нам кажется, до самых высших. Но я даже однажды слышал слова одного архиерея, при мне произнесенные. Он сказал так, что в силу моего приближения ко Господу Богу, облеченным всем саном великим, я смиряю свою душу. Я смиряю свою душу для того, чтобы предстать пред Господом в послушании. Я, говорит, родился в дальней деревне, в каком-то поселке или селе. И очень часто в юности своей забирался на самую возвышенную часть нашей деревни и смотрел вдаль и видел город. И как я хотел учиться в этом городе, получить образование, стать человеком, в конце концов. И Господь за смирение дал этому человеку все, что касается жизни. И дал ему духовное видение, открыл ему очи. И сейчас он находится в большом городе и является главным священником этого города, архиереем. И вот он стоит на своей кафедре и смотрит вдоль этой пустыни, которая его породила, своего села. И вспоминает ту глубину смирения, ту любовь, которая рождалась в то время в его сердце. Какие глубокие, какие правильные, какие сильные слова звучат в сердцах людей, которые смирили себя, как некогда смирил себя Господь, даже до смерти, смерти же крестной. Если вы думаете, что христиане, которые возложили на себя крест, будут счастливы, как это нам преподносит мир, то эти христиане заблуждаются. Потому что священные слова Писания говорят совершенно обратное. И человек должен, невзирая ни на что, проходить эти испытания, чтобы закалять горнило своей души для спасения многих. Мы видели, сколько было дано духовных даров отцу Иоанну. Может быть, он не часто говорил прилюдно, публично или официально о том, какая происходит борьба на том поле боя, где он является непосредственным участником. Но чтоб вы понимали, он всегда, всегда находился в молитве. Ну и паче, конечно, в молитве Иисусовой. Что сегодня Церковь и желает каждому из нас. Помолимся сегодня святителю Ионе, митрополиту Московскому и всей России чудотворцу, старцу. Старцу. Это первый митрополит, который был посвящен на московскую кафедру руками русских архиереев. Из-за того, что, может быть, кто-то знает, были нестроения и соблазны в некоторые времена, и по сей день нестроения и соблазны существуют. Была и уния, было и отклонение в Запад, и выпало много на долю святителя Ионы. И вот можно сказать отчасти, благодаря святителю Ионе, который был учеником святителя Фотия и последователем его, мы сохранили нашу веру в русской православной церкви. За что мы, собственно, и благодарим Господа и Бога нашего. Мы благодарим сегодня тех святых, которые подвязались в Псково-Печерской обители, потому что они нам очень-очень близки. И ты, преподобный Симеон, который даже частью своих целебоносных мощей почивает и в нашем храме, и который является отцом духовным нашего батюшки Иоанна. Батюшка много про него что рассказывал. Но он был настолько прост, по слову преподобного старца Амвросия, где просто там ангелов сост, и поистине вокруг старца Симеона собирались ангелы, и даже во плоти. Но вот один монах мне рассказывал, что было удивительно, во времена жизни преподобного Симеона даже не вся братья у него окормлялась. Не вся братья его воспринимала. Так же было и во времена святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. Сколько ему было зависти, даже от духовенства и от архиереев некоторых. Его не всегда воспринимали. Думали, что он какой-то не совсем, как говорят, от мира сего. Но невзирая ни на что, святой Иоанн, праведный кронштадтский пастырь, и преподобный Симеон, а батюшку нашего сколько раз гнали, сколько раз его, даже не буду, может быть, углубляться, смиряли так, что как было бы это все перенести. Но он любовью Божью уязвился, как поет нам тропарь преподобным и богоносным отцам. И эту любовью он оградил свою жизнь от всякого зла, от осуждения, от всего того, что отвлекает нас от милости и спасительного пути Божьего. Помолимся сегодня всем тем святым, чья память ныне нами благочестно совершается, чтобы укрепили они нашу веру, чтобы вера эта наша была всегда мудра, и чтобы мы всегда могли едиными устами славить Бога, Святую Троицу, Отца и Сына, и Духа Святаго в бесконечные веки. Аминь. Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с праздником Воскресного дня, с памятью всех тех святых, чья ныне нами благочестие совершается. Может быть, у кого-то есть сегодня День Ангела или особая дата, и с этим вас тоже поздравляем. Причастников поздравляем с принятием святых спасителей страшных христовых тайн. Старайтесь читать хотя бы немножко жизнеописания святых, чтобы они немножко отвлекали вас от повседневного вашего бытия, которое максимально нас засасывает в такую воронку, что просто диву даешься иногда и спрашиваешь, а где мое христианство? Пусть не будет так в нашей жизни. Чуть-чуть будем читать и особенно акцентировать свое внимание на Слово Божье, особенно Евангелие, как благовестие. Оно будет рождать в нас новые горизонты, будет укреплять нашу жизнь и веру и помогать нам спасаться.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.

братья и сестры, 16 июня по православному календарю или 29 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых святителя Тихона, епископа Амафунского, преподобного Тихона Медынского-Калужского, преподобного Моисея Оптинского, священномучеников Гермогена, епископа Тобольского, Ефрема, Михаила, Петра Пресвитеров и мученика Константина, преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца, священномученика Тигрия, пресвитера и мученика Евтропия Чтеца,

Братья и сестры, 16 июня по православному календарю или 29 июня по гражданскому календарю – день блаженной кончины преподобного отца нашего Моисея Оптинского. Причисленные к лику святых оптинские старцы и ныне, как и при своей богоугодной жизни, молитвенно помогают православным душам. Ищущий спасение – всегда найдет в наставлениях старцев благодатное утешение. Многие из вас читали молитву оптинских старцев, исцеляющие слова которой так умиротворяют мятущуюся душу. Благодатное старчество есть одно из высочайших достижений духовной жизни Церкви. Это ее цвет. Это венец духовных подвигов, плод безмолвия и богосозерцания. Оно органически связано с монашеским внутренним подвигом, имеющим цель достижения бесстрастия, а потому и возникло одновременно с монашеством на заре христианства. Благодатный старец своим личным опытом, прошедший школу трезвения и умно-сердечной молитвы и изучивший благодаря этому в совершенстве духовно-психические законы и лично достигший бесстрастия, сам становится способным руководить новоначальным иноком в его невидимой брани на пути к бесстрастию. Он должен проникать до самых глубин души человеческой, видеть зарождение зла, причины этого зарождения, установить точный диагноз болезни и указать точный способ лечения. Старец – искусный духовный врач. Он должен ясно видеть устроение своего ученика, характер его души и степень духовного развития его. Он должен непременно обладать даром рассуждения и развлечения духов, так как ему все время приходится иметь дело со злом, стремящимся преобразиться во ангела светла. Но как достигший бесстрастия, старец обычно обладает и другими духовными дарами – прозорливости, чудотворения, пророчества. Предавшие себя всецело водительству истинного старца испытывают особое чувство радости и свободы о Господе. Старец – непосредственный проводник воли Божией. Общение же с Богом всегда сопряжено с чувством духовной свободы, радости и неописуемого мира в душе. Влияние старчества распространялось далеко за пределами стен монастыря. Старцы духовно окормляли не только иноков, но и мирян. Обладая даром прозорливости, они всех назидали, увещевали и утешали, исцеляли от болезней душевных и телесных, предостерегали от опасностей, указывали путь жизни, открывая волю Божию. Таким образом, старчество – пророческое служение. Истинное старчество есть особое благодатное дарование – непосредственное водительство Духом Святым – особый вид святости. Преподобный Моисей Оптинский всегда останется образцом монастырского настоятеля. Он является собой удивительное сочетание аскетической уединенной келейной жизни с доступностью к каждому, твердости с кротостью, хозяйственности с нестяжательностью, личной самостоятельности – с полной покорностью старцу. Значение преподобного Моисея не только в том, что он создал внешний расцвет Оптиной пустыни, но и возможность ее духовного расцвета создалась благодаря его сотрудничеству со старцами преподобными Львом и Макарием. Главной его заслугой было учреждение старчества в Оптиной пустыни. Преподобный Моисей Путилов родился 15 января 1782 года в городе Борисоглебске Ярославской губернии и был назван Тимофеем. В 19-летнем возрасте Тимофей вместе с 14-летним братом Ионой были определены отцом на службу в Москву. Здесь они познакомились со старцами Новоспасского монастыря Александром и Филаретом, которые находились в духовном общении с молдавским архимандритом Паисием Величковским. Под руководством этих старцев
у обоих братьев созрело желание самим стать монахами. В 1804 году, когда Тимофею было 22 года, братья отправились в Саровский монастырь. Здесь они беседовали с преподобным Серафимом. В 1811 году Тимофей присоединился к Ярославльским пустыножителям и подвязался там под руководством старца Афанасия, ученика старца Паисия Величковского. Тогда же он принял монашество с именем Моисея. В 1816 году к преподобному Моисею приехал его младший брат Александр, чтобы разделить с ним его служение Богу. Через 4 года Александр был пострижен в монахи с именем Антония и поручен руководству преподобному Моисею, которому всю жизнь сохранял полное послушание. За годы пустынной жизни окреп и созрел духовно и сам преподобный Моисей, и Господу угодно было призвать его на другое служение. В 1821 году калужский епископ Филарет предложил братьям Путиловым переселиться в Оптину пустынь и основать около монастыря скит. 6 июля 1827 года преподобный Моисей с преподобным Антонием и еще двумя монахами прибыли в Оптину пустынь и приступили к работам. С большим трудом они очистили от вековых деревьев избранное в лесу место, вырубили и выкорчевали пни, из срубленного леса построили первую небольшую келью, обвели место забором и поставили церковь во имя святого Иоанна Предтечи. В 1825 году преподобный Моисей был избран настоятелем всего Оптинского монастыря и 37 лет заботился о нем. За эти годы Оптина совершенно преобразилась. Число братьев увеличилось во много раз. Были сделаны большие хозяйственные запасы, почти удвоена монастырская земля, разведены фруктовые сады, устроена обширная библиотека, расширен собор, воздвигнуты две церкви, выстроена гостиница, конные и скотные дворы, 7 корпусов келий, 2 завода, мельница и знаменитая белая Оптинская ограда. Следует отметить, что все проводимое преподобным Моисеем строительство осуществлялось без наличных денег, как говорится, на веру. И не только ради улучшения самой обители, но в первую очередь с целью оказания разумной помощи окрестному населению. «Есть ли у вас, батюшка, деньги?» – спрашивали приближенные при начале постройки. «Есть, есть», – отвечает преподобный и покажет 15-20 рублей. «Да ведь это ничего», — скажет спрашивающий. А он улыбнется и ответит: «А про Бога забыл. У меня нет, так у него есть». И вера эта не была посрамлена. Очень часто бывало, что рабочие просили уплаты, когда у настоятеля было всего несколько медных монет. Он просил обождать, и через день-два по почте приходили деньги. Когда же и этого не было, он занимал и при первом случае возвращал все сполна. Когда однажды наступил голодный год, то хлеба стало не хватать даже для братьев монастыря. И как раз в это время преподобный Моисей начал строительство больших каменных гостиниц и монастырской ограды. Делалось это силами многих окрестных жителей, которым в монастыре не только платили за труд, но и кормили целыми семьями. Один монах, обеспокоенный наступающим голодом, стал уговаривать преподобного остановить строительство и отпустить посторонний народ. Тогда преподобный Моисей, всегда молчаливый и сдержанный, ответил: «Эх, брат, на что же мы образ-то ангельский носим? Для чего же Христос, Спаситель наш, душу свою за нас положил? Зачем же Он слово любви проповедовал нам? Для того ли, чтобы мы великое его слово любви к ближним повторяли только устами? Что же, народу-то с голода, что ли, помирать? Ведь он во имя Христова просит. Будем же делать, донде же Господь не закрыл еще для нас щедрую руку свою.
Он не для того посылает нам свои дары, чтобы мы их прятали под спут, а чтобы возвращали в такую же тяжелую годину тому же народу, от которого мы их получаем. В отношении братьев преподобный Моисей держал себя очень мудро. По природе горячий и вспыльчивый, он совершенно переделал себя и приобрел замечательную кротость. Если же находил на него гнев, он торопился уйти, смиряя себя молитвой, и возвращался успокоенный. Крутых, строгих мер преподобный Моисей не употреблял и говорил, что нужно подождать, пока Господь коснется сердца человека. Вообще же он приноравливался к характеру и спасению духовного развития каждого человека. К себе лично преподобный был чрезвычайно строг. Его келейная жизнь была постоянным понуждением себя. Спал он мало, не раздеваясь, и вставал едва ли не полночь. К утренне ходил неопустительно, говоря, что за литургией приносится за нас бескровная жертва. А в утренню мы сами приносим свой покой. Если кто говорил преподобному Моисею о его заслугах, то он обычно уклонялся от ответов. Однажды посетивший Оптину один архиерей, осмотрев скит, спросил преподобного Моисея, кто это построил. Преподобный уклончиво ответил, что это строилось постепенно на здешнем месте. «Я и сам вижу, что на здешнем месте. Но кто именно построил?» «Настоятель с братьей». «Говорят, что вы все это устроили». «Я тоже при этом находился». После таких ответов гость более не допытывался. При преподобном Моисее Оптина пустынь под руководством преподобного Макария издала 16 духовно-аскетических книг древних подвижников. Эти книги преподобный Моисей рассылал бесплатно в другие монастыри и отдельным лицам. Всюду, ища духовные пользы, он говорил, «Наше дело сеять. Бог даст, когда-нибудь будут и плоды». Из вышесказанного видно, что преподобный Моисей вникал во все многоразличные отрасли монастырской жизни, но главная его задача состояла в учреждении в монастыре старчества. С любовью, приняв в Оптину старцев преподобных Льва и Макария, преподобный Моисей, оставаясь главой монастыря, преклонил пред ними свою волю. Никого без их совета не определял и не постригал, советовался с ними во всем. Обладая сам в высокой степени даром старчества, преподобный Моисей знал, что руководитель в духовной жизни должен быть один. Посему на всю жизнь воздержался от руководства братьев словом, касаясь ее лишь по внешним делам послушания. От всех посторонних скрывал он собственное дарование. Сохранилось немало свидетельств о прозорливости преподобного и его молитвенной помощи. Вот один замечательный случай. Будучи больным, он, тоскуя и издавая болезненные стоны, подозвал к себе келейника своего и сказал, «Спроси, что это за женщина? Что ей нужно? Зачем она меня беспокоит?» Келейник, не видя никакой женщины, подумал, что это бред, и сказал несколько слов для того, чтобы успокоить больного. Но потом оказалось, что на крыльце действительно давно стояла женщина, которая, получив образок для себя, не хотела уходить, но настоятельно просила, чтобы ей дали другой образок для ее сына. Узнав об этом, келейник взял образок, поднес его к преподобному для благословения и вынес его по таинственному требованию дожидавшейся крестьянки. А потом сказал больному, что женщина желала получить его благословение и теперь удовлетворена. Преподобный ответил, «Вот я теперь спокоен». Духовное соучастие и любовь преподобного отражаются в следующей выдержке из письма к своей двоюродной сестре. «Если кому, когда милование какое-нибудь сделаете, зато помилованы будете. Если постраждете со страждущим, невелико кажется сие, с мученики счислитесь. Если простите обидящего,
и за сие не только все грехи ваши простятся, но тщерью Отца Небесного бываешь, если помолишься от сердца о спасении, хотя и мало, и спасешься. Если укоришь себя, обвинишь и осудишь себя перед Богом за грехи, совестью чувствуемые, и за то оправдана будешь. Если исповедуешь грехи пред Богом, и за сие вам прощение и мзда. Если попечалуешь о грехах, или умилишься, или прослезишься, или вздохнешь, воздыхание твое не утаится от него. Не таится бы от него, глаголит святой Симеон Новый Богослов, капля слезная, ниже капли часть некая. А святой Златоуст глаголит, аще посетуешь и точию о грехах, и то приемет он вину твоего спасения. Великую нестяжательность, поражавшую всех, развил преподобный к себе с молоду. Когда я был в Сарове, обмолвился он однажды, присматривался я к тому, как кто живет и что делает, и сказал себе, «Умру с голоду, но никогда в жизни ничего не буду иметь. Вот и хожу всю жизнь с умой». Как говорил келейник преподобного Моисея, он был большой гонитель на деньги, а богат был только нищетой. Когда по кончине преподобного Моисея открыли ящик, где он держал деньги, нашли один гривенник, застрявший между дном и стенкой. «Верно, батюшка не заметил его», — сказал его брат преподобный Антоний, «а то бы он непременно его истратил». Представился преподобный Моисей 16 июня по православному календарю или 29 июня по гражданскому календарю 1862 года, в день тезаименитства святителя Тихона Задонского, икона которого стояла перед его постелью до самой кончины. Когда через несколько лет по кончине преподобного Моисея открыли склеп, в котором он был похоронен, то обнаружили, что тело его не тронуто тлением. Преподобный отче Моисея Оптинский, моли Бога о нас.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали, день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веку.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Матфея, 45-е зачало.

И пришед оттуду, прииди на сонмище их, и се человек бету, руку имей суху, и вопросиши его глаголюще, аще достоит субботы целите, да на него возглаголют, он же рече им, кто есть от вас человек, и же им от овча едино, и аще впадется в субботы в яму, не имет ли е и измет, коль ми убо лучше есть человек овчате, тем же достоит субботы добро творите, тогда глаголю человеку, простри руку твою и простре, и утвердися целая.

На том свете все найдется храненным, нерасточенным, хотя бы он всю жизнь свою расточал нуждающимся. То же самое приложимо и к собиранию знаний. Тут расточение еще очевиднее, потому что еще здесь становится явным, как не о Господе мудрствующий собирает будто горы знаний, а между тем все они хлам и призрак истины, а не истина. У таких не только не бывает знания, но и смысл человеческий теряется. Они начинают бредить, как сонные. Читайте системы материалистов, и вы увидите, что это так. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

Братья и сестры, 30 июня 1995 года представился ко Господу подвижник благочестия 20 века схиигумен Фёдор Ожиганов. Старец Фёдор родился 6 января 1917 года в деревне Ожигановы Яранского района Вятской губернии. В семье без отца росли четверо детей. Мама Анастасия была глубоко верующим человеком. Она с детства прививала детям любовь к Богу, приучала детей с молитвой приниматься за всякое дело. Провожая сыновей на войну, Анастасия благословила детей крестом и Евангелием. Всю войну она каждый день молилась за сыновей, читала акафист святителю Николаю Чудотворцу и псалтирь Божьей Матери. Все трое братьев возвратились домой после войны без единой царапины. Фёдор домой вернулся только через 7 лет, переступив порог родительского дома в день Покрова Божьей Матери. Покров Божьей Матери чудесным образом защищал воина Фёдора на всем протяжении войны. До начала войны Фёдор служил на Дальнем Востоке. Там закончил курсы и стал фельдшером. Во время войны он служил санинструктором, выносил с поля боя раненых солдат. Старец Фёдор рассказывал: «Один раз наша часть передвигалась с обозом по дороге. Вдруг откуда ни возьмись немецкий самолет-разведчик пролетает низко над колонной и обстреливает из пулемета. Все бросились в рассыпную. Самолет снова заходит над колонной, а я бегу по трассе и читаю, почти кричу молитву «Отче наш». В стороне от дороги сидят солдаты и кричат: «Ожиганов, к нам!» Но я, продолжая бежать, слышу позади себя взрыв, а в сердце молитва «Отче наш». Оглянулся и вижу, на месте звавших меня солдат дымится черная воронка. Самолет улетел так же быстро, как и появился. А я еще долго стоял на том месте и читал молитву «Отче наш», обращаясь к Отцу Небесному, который спас меня от смерти. Однажды ранним утром над большим лугом расстилался густой туман. Пользуясь этой завесой, мы собирали раненых бойцов. Вижу, недалеко от меня стоит высокая,

худощавая жена в черном одеянии. Она взмахивает рукой в сторону мертвого солдата, и два красивых мужа забирают его и несут к лестнице, спускающейся прямо с неба. Я остановился, заинтересовался, куда они его поднимают. Подошел поближе, только занес ногу, чтобы поставить на первую ступеньку лестницы. Как слышу голос: «Тебе туда еще рано». И видение исчезло. Потрясенный дивным видением, воин Федор дал обет, что если вернется живым с войны, то посвятит свою жизнь Богу и уйдет в монастырь. Но обещание исполнить ему сразу не удалось. После войны он закончил в Кирове медицинское училище, устроился работать сельским фельдшером около Кирова. Вскоре женился на учительнице начальных классов Александре Владимировне. В 1962 году в семье Ожигановых случилось несчастье. Во время половодья утонул 10-летний сын Валерий. Когда Господь дал другого сына, его назвали Валерой в память о первом. Ну и второй Валерий в младенческом возрасте умер. Из детей в семье остался только третий сын – Виктор. За смертью второго сына последовало увольнение с работы. На работе у Федора нашли Евангелие. Главный врач вызвал его в кабинет и предложил выбор – или Евангелие, или работа. В этих событиях он увидел знак Божий. 3 дня и 3 ночи молился Федор в храме и по согласию с женой решил оставить семью и принять иноческий постриг. Путь его лежал в Псково-Печерский монастырь, куда он прибыл на праздник в день Архангела Михаила. Была осень 1965 года. Здесь он поведал всю свою жизнь благочинному игумену Александру, и его приняли в обитель. Так Федор исполнил свой обет, данный Богу во время войны. Послушника Федора постригли в монашество с именем Феодорит и рукоположили во иеродиакона. По совершении диаконского сорокоуста его сразу посвятили в иеромонахи и оставили на второй сорокоуст. И, как положено, он служил божественную литургию 80 дней подряд. В те времена Святоуспенский Псково-Печерский монастырь славился многими известными старцами. Там был тогда схиигумен Савва и старец Симеон, будущий иеросхимонах Самсон. А келья архимандрита Иоанна Крестьянкина находилась рядом с кельей отца Феодорита. Под влиянием опытных старцев молодой иеромонах быстро стал осваивать премудрости монастырского жития, нес послушание монастырского лекаря, звонаря, пчеловода, плотника. Когда отец Феодорит нес послушание в монастырском лазарете, его, как опытного специалиста, часто приглашали на вызовы городские врачи из города Печоры. Вместе с врачебным талантом он стал известен и своими духовными дарованиями. Люди приходили к нему в лазарет не только ради лечения телесных болезней, но и за советом и утешением. В Псково-Печерском монастыре отец Феодорит подвязался 13 лет. Затем был назначен в эстонскую епархию настоятелем князь Владимирского собора в Усть-Нарве. Там иеромонах Феодорит собрал вокруг себя немало духовных чад. В 1988 году он был переведен на покой в Пюхтицкий монастырь митрополитом эстонским Алексеем, будущим патриархом. Приведем несколько свидетельств прозорливости старца Феодорита. Молодая незамужняя девушка любила проводить отпуск на послушании в Пюхтицкой обители и исповедоваться у игумена Феодорита. Однажды девушка подумала: годы проходят, а нет человека по сердцу. Подошла ее очередь исповедоваться. Старец выслушал девушку, накрыл ей петрохилию, прочитал разрешительную молитву, а затем, наклонившись к ее уху, спросил, хочет ли она выйти замуж.
Девушка ответила утвердительно, на что старец ей посоветовал: «А ты поезжай в Сергиев Посад, в Троице-Сергиеву Лавру. Там есть семинарист Володя. Это твой будущий супруг». При посещении Лавры она познакомилась с Володей и потом стала матушкой, женой священника Владимира, с которым жила в мире и любви, по благословению старца Феодорита. Однажды отцу Феодориту было видение. Преподобный Серафим Саровский явился ему и сказал: «Будешь у меня в Дивееве духовником». И действительно, в 1992 году игумен Феодорит был переведен из Эстонии в Россию, в Дивеевский монастырь. 21 декабря 1993 года в Серафимо-Дивеевском монастыре игумен Феодорит принял схиму с именем Феодор в честь преподобного Феодора Начертанного, исповедника. Пострижение в великий ангельский чин совершил митрополит Нижегородский Николай. Схигумен Феодор скрывал от людей свои духовные дарования. В последние годы он исповедовал людей, сидя в инвалидной коляске, подолгу, иногда до 30-40 минут, держал епитрахиль на голове кающегося и внимательно смотрел вдаль. Были случаи, когда он отворачивался от собеседника и рассматривал что-то в окошке. Человек приходил к нему, как к прозорливцу, ожидая пророчеств, а возле него сидел молчаливый батюшка и ничего не говорил, который иногда кивал головой, говорил одну-две фразы иногда, и все. Его ответы на вопросы были очень просты, и некоторых это вводило в смущение. Один будущий духовный сын схигумена Феодора усомнился в его прозорливости, думая, что батюшка глухой и многого не слышит. Во время своего отпуска он решил посетить известного старца, протоиерея Николая Гурьянова, который подвязался на острове Псковского озера. Когда он приехал и спросил старца Николая, слышит ли схиегумен Феодор и прозорливый ли он, то получил твердый ответ. Да, схиегумен Феодор имел дар исцеления. Духовная дочь Татьяна как-то пожаловалась батюшке, что часто болеет ангиной, а он сказал ей: «Молись, после Пасхи пройдет». Так и получилось. После Пасхи она уже никогда не вспоминала об ангине. Другая верующая женщина перевела в келью к батюшке недавно повенчавшуюся пару. У молодой жены руки были покрыты как бы экземой и пояснили, что это появилось после свадьбы. Перепробовали все лекарства, которые выписывали врачи, не помогли. Батюшка беседовал с молодыми супругами, а во время беседы руки молодой женщины держал в своих руках и молился. И после посещения старца Феодора руки молодой женщины исцелились, раны ушли, как будто и не было. Умер схигумен Феодор ранним утром 30 июня 1995 года в 78 лет. Чин погребения совершал митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай. Владыка при погребении сказал такие слова: «Схиегумен Феодор был невидимым дивеевским духовником». В течение 40 дней на его могиле ежедневно совершались панихиды. 40-й день после смерти схиегумена Феодора совпал с памятью блаженной дивеевской старицы схимонахини Параскевы, Паши Саровской, могила которой находилась напротив батюшкиной. «В память вечную буди праведник».

0: Сегодня мы вспоминаем героя-пограничника Андрея Митрофановича Кижеватова, мужественно защищавшего Брестскую крепость в последние дни июня 1941 года.
1: Он родился 18 августа 1907 года в селе Селикса Пензенской губернии в семье крестьянина Мордвина. Начав службу в армии в 1929 году, лейтенант Кижеватов встретил Великую Отечественную войну начальником 9-й погранзаставы 17-го Брестского погранотряда. В первый день войны, 22 июня 1941 года, он возглавил оборону заставы и был первый раз ранен. В ночь на 23 июня под прикрытием небольшого заслона, оставленного на руинах заставы, герой-пограничник перевел своих бойцов в подвальное помещение. С этой ночи лейтенант Кижеватов вместе со старшим лейтенантом Потаповым и лейтенантом Саниным возглавили оборону западного сектора центрального острова крепости. После того, как в конце июня защитники крепости приняли решение прорываться из окружения, 17 раненых бойцов во главе с лейтенантом Кижеватовым остались в крепости и еще несколько дней оказывали немецким захватчикам отчаянное сопротивление. Один из участвовавших в прорыве пограничников спросил своего командира: «Вы с нами, товарищ лейтенант?» На что Кижеватов отметил: «Некуда мне идти, здесь наша застава, а я ее командир», и лег за пулемет, прикрывая отход товарищей. В непрерывных боях Кижеватов был несколько раз ранен. Ослабевший от потери крови, весь в окровавленных повязках, он продолжал сражаться. Взбешенные героическим сопротивлением наших воинов, немцы решили выжечь их огнеметами, применяли слезоточивые газы. Но ничто не могло сломить сопротивление защитников крепости. Они боролись до последнего патрона, до последней гранаты, до последнего вздоха. В начале июля группа пограничников попыталась взорвать понтонный мост через Буг, наведенный противником близ крепости. В ходе этой операции Андрей Кижеватов геройски пал, получив смертельное ранение. Осенью 1942 года неподалеку от деревни Великората Брестской области немцы расстреляли всю семью Кижеватова, его мать, жену и троих детей, 5-летнюю Анну, 3-летнего Ивана и 2-летнюю Галину, живших с ним на заставе. Посмертно лейтенанту Андрею Кижеватову было присвоено звание Героя Советского Союза.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 17.
1: Иов должен ответить Господу, и его ответ должен быть содержательным, чем-то большим, чем то, как он отвечал в первый раз со смирением. Он сказал Богу: «Я есть ничто». Нет, не такого ответа ждет Бог от Иова. В последней части книги, когда Господь закончил говорить с ним, в последней части книги, ее можно назвать «ксот», что значит «исход», Иов должен удостоверить, что человек как-то понял то, чего не понял умный падший дух, дьявол, который присутствует при разговоре Господа с Иовом. Иов должен тоже говорить как-то прикровенно. И тем не менее дать знать Господу, что он понял, о чем речь. Какое искусство требуется, да? Короткий ответ Иова состоит по смыслу из трех частей. Первое. Иов особым образом исповедует всемогущество и всеведение Божье. Второе. Иов продолжает говорить с Богом и выспрашивать его. Третье. Иов познал Бога, ни больше, ни меньше. Иов познал Бога, поэтому укоряет себя. Первое – это всемогущество Божье. Читаем 42 глава, 1 стих. «Отвечая же, Иов сказал Господу: „Ведаю, что все можешь, и невозможно тебе ничто“». Вот Иов в третьей речи произнес эти же самые слова: «Ведаю, что все можешь, и невозможно тебе ничто». Это могла быть общая формула исповедания всемогущества Божьего. Аналогично масоретский текст: «Знаю, что все можешь, и не невозможен или не недоступен для тебя замысел». Высшее проявление всемогущества Божьего и свое последнее упование Иов полагал в том, что Господь одолеет Левиафана. Это была первая речь Иова, если помнить. Мы на этом останавливались. Господь одолеет великого кита. И после того, как Господь поведал Иову о неуязвимости дьявола для любой силы и оружия, а также о том, что дьявол уготовал ему, Господу, общая формула всемогущества обрела конкретный смысл. Всемогущество Господа будет явлено не в силе, но в истощании, в смирении, на Голгофе это будет победа над сатаной. То есть подлинное всемогущество Божье, победа над сатаной, Голгофа – крест Господень. Христос распятый есть Христос Божья сила. Вот что говорит апостол Павел. И повторяет в разных местах эту мысль. Вот она, эта мысль. Здесь она и читается. Иов сказал: «Знаю, ведаю, что все можешь». То есть я понял, что, не уточняя, что понял Иов, потому что разговор идет в присутствии врага. Далее Иов говорит о всеведении Божье. Иов по-новому познал всемогущество Божье, и по-новому он, может быть, узнал и всеведение Божье. Иов говорит крайне осторожно. Он к такому приему прибегает. Он как бы возвращает сказанные ему Богом слова, но уже отраженными в своей душе, наполняя их собою. Вот Господь в 38 главе, только начиная разговор, спрашивал: «Кто сей таящий от меня помысел, а слова, содержащие в сердце, от меня ли он их мнит таить?» Иов отвечает: «Кто есть таящий от тебя помысел? Он воздерживается от словес, и от тебя ль он их мнит таить?» То есть я не держу слова в сердце, я воздерживаюсь от словес, а от тебя ничто не утаится. Вот возвращение Богу тех слов, которые сам Бог сказал Иову, это способ ответить Богу сердцем, тайно поверх слов. В чем всеведение Божье? В том, что Бог знает человека. Подлинное всеведение Божье в том, что Бог знает сокровенное человека. Поэтому мы можем молиться Богу одними и теми же словами. И это будет каждый раз новое обращение. Иов продолжает, это конец стиха третьего. «Кто ж возвестит мне, чего я не ведал, великое и дивное, чего я не знал?» А действительно, кто возвестит? Ибо апостол Павел пишет, опираясь на Исаию, «Око того не видело, и ухо не слышало, и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Так об этом говорит Иов. «Кто возвестит мне, чего я не ведал, великое и дивное, чего я не знал?» Иов познал всемогущество, всеведение и благость Божью. Но кто возвестит то, что останется тайной до времени Нового Завета? Поэтому Иов продолжает говорить с Богом и выспрашивать его. Как Бог говорил Иову, «Выпрошу же тебя, ты же мне отвечай», так теперь Иов. Иов так говорит, «Послушай же меня, Господи, да и я возглаголю. Вопрошу же тебя, ты же меня научи». Начало премудрости – страх Божий, но страх Божий не бессловесен. Я думаю, эту мысль надо держать в уме. Страх Божий не бессловесен. О чем должен был устрашиться Иов? Как о том говорил Господь? «Не ужасаешься ли, что Левиафан уготовал мне?» Иов прикоснулся к тайне Голгофы, и это дает ему дерзновение. Вот они идут вместе, оказывается. И в этом тайна книги Иова. Настоящий страх Божий, подлинное дерзновение идут вместе. «Послушай же меня, Господи, да и я возглаголю. Прошу же тебя, ты же меня научи». Дерзко. Оказывается, благость Божья и достоинство человека явятся одновременно в боговочеловечении. Боговоплощение осветило разум и глубины человеческого естества и бесконечную милость Божью. И человек, постигший эту тайну, и страшится о Боге, и по своему достоинству дерзновенен. В этом мудрость Иова. «Я тебя услышал, Господи, послушай, и ты меня». Интересно, что в масоретском тексте, в этом стихе, совершенное совпадение с греческим переводом. И это сбивает с толку переводчиков с древнееврейского. Вот перевод с древнееврейского. «Слушай же, я буду говорить, буду спрашивать тебя, и дай знать мне». Вот переводчики еврейского текста на русский предполагают, что никакого вопрошания и дерзновения в речи Иова, ну, после явления это Господа, точно не может быть. Поэтому они по собственному разуму добавляют слова, чтобы сообщить связность речи. Я весь обзор не буду делать, но вот синодальный перевод. Иов сожалеет, что он так упорно взывал к Богу, поэтому переводчик вставил словечко. «Выслушай, взывал я, и я буду говорить. Дескать, какой я был глупец, что я говорил тебя, слушай меня». Смотрите, ну совершенно противоположный стих. Совершенно противоположный смысл. Но их можно понять почему. Потому что в целом масоретский текст допускает такое понимание, что Иов отрекается от сказанного. Но если Иов отрекается от сказанного, тогда исчезает весь смысл книги. И последние слова Богу Иова. Он познал Бога и потому укоряет себя. Удивительные стихи, послушайте. 5-6. «Слухом уха я слышал тебя прежде. Ныне же око мое видело тебя. Посему я укорил себя сам и истаял, и полагаю себя землею и пеплом». Прокомментируем. «Я укорил себя сам. Не ты укорил меня. Но когда ты явился мне, и когда ты мне такое сказал, я что-то понял. Я сам укорил себя. И какой укор положил на себя? Вполне определенный. Это было, кстати, в нем. И мы обращали на это внимание. Вот сейчас мы можем понять. Когда Иов говорил о Боге неверно, то чувствовал страх Божий. Я еще раз возвращаюсь, это вторая речь Иова. «Как начну говорить, стрелы Господни жалят меня. Мнится мне слова мои злы». То есть Иов обладал этим качеством, когда его, ну, заносило. Он чувствовал боль. Его страх Божий ранил. И вот сейчас он свидетельствует, что он укорил себя сам. Истаял. Иов истаял, как тает воск. как тает сердце. В Псалмах 21-м псалме говорится: «Было сердце мое, как воск, тающий посреди чрева моего. Я полагаю себя землею и пеплом». А до откровения Иов говорил Богу иначе: «Ты полагаешь меня равным брению, в земле и пепле часть моя». А после откровения Иов говорит: «Сам полагаю себя землею, пеплом». Это выражение, кстати, «земля и пепел» восходит к праотцу Иову, потому что Авраам в самой дерзновенной речи Господу, он просил отвести гнев Божий от Содома, говорил пред Господом: «Ныне я начал говорить ко Господу моему, я же есмь земля и пепел». То есть вот оно, дерзновение Авраамова и точно такое же смирение пред Богом и страх Божий. Вот это тот самый случай, когда смирение и дерзновение, страх Божий и смелость, они идут вместе. «Господи, да и я возглаголю, земля и пепел» – это слова Иова. То есть Иов говорит с Богу с таким же дерзновением, как его отец Авраам. И это были последние слова Иова. В последних словах Иова заострен смысл всей книги. Вот сравним Септуагинту и Масоретский текст. Септуагинта: «Посему я укорил себя сам и истаял, и полагаю себя землею и пеплом». Масоретский текст: «Поэтому я истаял», или вариант: «Поэтому я отвергаю прежнее и раскаиваюсь в прахе и пепле». Значит, вот это «я истаял». Один и тот же глагол, точнее, два глагола пишутся одинаково. Имеет значения такие: отвергать, отвращаться, и исчезать, таять. В переводе 70 «я истаял». А в переводах масоретского текста на русский язык и синодального, рижского, десницкого, везде «я отрекаюсь». Что отражает смысл масоретской книги Иова? Иов отрекается. Ну, в науке, впрочем, обсуждалась возможность избрать для этого стиха значение «таять», поэтому «я истаял». Однако, таков современный научный якобы подход книги Иова, когда септуагинту вообще не принимают в помощники, и согласный с греческим переводом вариант «я истаял» тоже не принимается. Вот один немецкий исследователь пишет: что заставило бы Иова таять? Он увидел Бога. Здесь сломленная гордость человека, побежденного насилием. То есть там, где по смыслу греческой книги «я истаял», по смыслу древнееврейской книги «я отвергаю». «Посему я укорил себя сам». Это центральный момент. «Я укорил себя сам». Вообще этих слов нет в древнееврейском тексте. «И полагаю себя землею и пеплом». Масоретский текст: «раскаиваюсь в прахе и пепле». Ну, вот такова общая картина. И вот мы сейчас прокомментировали самый последний стих, в которых Иов говорит Господу, а перед этим ведь удивительные он слова сказал: «Слухом уха я слышал тебя прежде, ныне же око мое видело тебя». «Слухом уха я слышал тебя прежде». То есть что же, Иов увидел Бога? Вообще богообщение в Ветхом Завете происходит преимущественно через слышание гласа, через слух. Видение от Бога возможно, но видеть Бога нельзя. А Иов говорит: «Око мое видело тебя». Как это понять? Только так, как сказал Христос: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят». От Матфея, 5 глава. В богословском споре Иова с друзьями, это был спор о человеке, о личном страдании, о Мессии, в этом богословском споре более прав был Иов. Свою правоту Иов свидетельствовал сам: «Око мое видело тебя». Затем Господь свидетельствовал в заключительной части книги. И, наконец, Мессия Христос в заповеди блаженства. Следующая часть Эксода. Эксод – это заключительная часть книги Иова. Это суд Божий. Бог изрекает свой суд. Суд Божий и служение Иова. Иов должен исполнить служение некоторое. Вот этот суд Божий имеет, если мы читаем Септуагинту, определенное основание, потому что правота Иова, чистосердечие, боговедение, но главное его невинное страдание от дьявола, они делают Иова прообразом Иисуса Христа. Если предположить, что последние редакторы масоретского текста корректировали текст в соответствии со своим взглядом, что Иисус Галилеянин, Иисус распятый, не был Христом, Мессией, то мы должны найти в Масорецкой книге принижение праведности Иова. То есть Масорецкий текст будет принижать праведность Иова относительно его друзей. Вот проверим эту гипотезу. Стих 7. «И было после того, как изрек Господь все глаголы сии Иову, сказал Господь Елифазу Фимонитянину: согрешил ты и оба друга твои, ибо не глагола ли вы предо мною ничего истинного, как служитель мой Иов?» Разберемся. Ничего истинного, истинного, как служитель мой Иов. Иов сам трижды был поименован истинным. В масорецком тексте все упоминания об истинности Иова отсутствуют, как и в этом стихе. Значит, перевод с еврейского. «За то, что вы не говорили ко мне такое верное, как раб мой Иов». В греческом «ничего истинного не говорили». В масорецком тексте Елифаз и два его друга не говорили верное, как Иов, следовательно, может быть, нечто верное они говорили. Нет, в септуагинте четко ничего истинного не говорили. В септуагинте «согрешил ты и оба друга твои», то есть Господь обличает грех Елифаза и двух его друзей. В масорецком тексте Господь гневается на них за недостаток сказанного. Вот масорецкий текст: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы не говорили ко мне верное». Вот такие расхождения. А здесь еще обратим внимание, как говорит Господь: «Не говорили вы предо мною». То есть богословский спор идет не о Боге, потому что Бог не объект, который можно описать, но пред Богом. В масорецком тексте даже богаче смысл. «Вы не говорили ко мне то-то и то-то». Потому что богословский спор идет пред Богом и как обращенный к Нему. То есть, когда богословие описывает Бога как объект, это вообще неправильный подход. В богословии говорят «пред Богом и к Богу». «Служитель мой Иов». В еврейском тексте книги Иова нет термина, соответствующего греческому «терапон» – «служитель». И до, и после испытаний Иов называется «авди» – «раб мой». 8 стих. «Ныне же» – это Господь говорит Елифазу, двум друзьям. «Возьмите 7 тельцов и 7 овнов и идите к служителю моему Иову, и он сотворит жертву о вас. Иов же, служитель мой, помолится о вас, ибо только лицо его приму, ибо если б не его ради, я погубил бы вас. Ныне же возьмите 7 тельцов и 7 овнов, и идите к служителю моему Иову, и он сотворит жертву о вас». Это важнейший момент. «Он сотворит жертву о вас. Иов же, служитель мой, помолится о вас, ибо только лицо его приму, ибо если б не его ради, я погубил бы вас, ибо вы не глаголили истины на служителя моего Иова». Разберемся. Упомянуты 7 тельцов и 7 овнов. Это жертва экстраординарная. Такое всеприношение принес Валаам, прежде чем пророчествовать об Израиле. «Иов сотворит жертву о вас». Это центральный момент. Мудрость Иова искупила друзей от смерти. Поэтому Иов приносит о них жертву. А в масорецком тексте совсем не так. Они сами за себя почему-то приносят жертву. Написано так, перевод с еврейского. «И ныне возьмите для себя 7 тельцов и 7 овнов, и идите к рабу моему Иову, и вознесите жертву за себя». То есть, друзья Иова сами приносят жертву за себя. Зачем нужно было идти к Иову, непонятно. «Иов помолится о вас», сказано в Септуагинте, то есть Иов исполняет двойную службу священническую. Кстати, поэтому дважды назван служителем. Он приносит жертву и особую, об этом позднее скажем, молитву о друзьях. «Только лицо его приму». Господь примет лицо Иова, то есть примет молитву и жертвоприношение Иова за друзей, аналогично масоретском тексте. «Ибо только его лицо я подниму». Поднять лицо – это идиоматический оборот, который означает высшую степень похвалы. Встречается очень редко в Священном Писании. «Если б не его ради, в Септуагинте, я погубил бы вас». Масоретский текст. «Чтобы не сделать с вами худого и бесчестного». Невала. В греческом тексте названы «грех к смерти» и «искупление от смерти». В еврейском тексте «гнев Божий» и «избавление от кары». И следующий важнейший момент в Септуагинте. «Вы не глаголали истины на Иова». То есть друзья Иова согрешили дважды. Не говорили пред Богом ничего истинного, как Иов, и не говорили истины об Иове. Об Иове или на Иова. В еврейском тексте это усугубление вины исчезло и повторяется. «Ибо вы не говорили ко мне, верное, как раб мой Иов». Когда Господь разрешает спор Иова и его друзей, мы наблюдаем расхождение по смыслу между масоретским текстом и септуагинтой. И достойно внимания, что в двух стихах всего, 7 и 8, обнаруживается 7 расхождений по смыслу между масоретским текстом и переводом 70. И все 7 расхождений имеют одну направленность. В масоретском тексте видим принижение правоты Иова и, соответственно, ослабление вины его друзей. Перечислим. Первое. Иов говорил пред Богом истинное. Масоретский текст. Иов не говорил истины. Второе. Друзья Иова не сказали ничего истинного. Масоретский текст. Друзья Иова не говорили так верно, как Иов. Третье. Господь обличает грех Елифаза и его друзей. Масоретский текст. Господь гневается за недостаток сказанного. Четвертое. Иов должен принести жертву. Масоретский. Друзья Иова должны принести жертву. Пятое. Иов должен принести жертву о друзьях. Масоретский текст, они сами должны взять для себя и принести за себя. Шестое. Если б не Иов, друзья его б умерли. Масоретский текст, они бы претерпели нечто худое. И последнее, 7. Вина друзей Иова еще и в том, что они не говорили истины об Иове. Масоретский текст, такой вины на них нет. 7 расхождений по смыслу обнаруживают всю ту же тенденцию масоретского текста. Если признать, что Иов по силам человеческим был человек истинный, то открывается возможность соединения истинного человека Адама и Бога истинного в богочеловечности Мессии Христа Иисуса, что в религии иудаизма последовательно отрицается. А на важных по смыслу фрагментах масоретского текста это сказалось, тенденция. И примеры найдем в следующих стихах. Читаем. «И пошли Елифаз фимонитянин, и Вилдад савхиянин, и Сафар наамитянин, и сотворили, как повелел им Господь, и разрешил Господь грех их ради Иова». Важнейший текст. Разрешение от греха произошло через Иова или ради Иова. То есть Иов прообразует искупительную через невинное страдание и священническую миссию Христа Бога. В масоретском тексте нет слов, что ради Иова Господь разрешил грех его друзей. Елифаз, Вилдад и Сафар, согласно масоретскому тексту, цитирую, «сделали так, как сказал им Яхве, и поднял Яхве лицо Иова». То есть они сделали, как им сказал Господь, а Господь поднял лицо Иова, то есть одобрил Иова. Ну, вспомним, что по версии Талмуда Иова вообще не существовало, он был лишь притчей. И, кстати, на этом закончим сегодня. В Таргуме книги Иова из Кумрана, о Таргумах мы, по-моему, не говорили. Таргум – это слово означает объяснение, комментарий, это перевод на арамейский язык. Древнееврейский текст, который в Таргумах отражен, он достаточно близок к масоретскому тексту, более-менее близок к масоретскому тексту, за исключением Таргума книги Иова из Кумрана. Он сохранился во фрагментах. Так вот, в Таргуме книги Иова из Кумрана говорится, «И Бог услышал голос Иова, и он простил их, то есть друзей, грехи простил ради него». И здесь видим, что разрешение греха трех друзей произошло ради Иова.
0: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 17. Продолжение следует.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян». Слово седьмое. О радостнотворном плаче. Часть вторая.
1: Помните этот эпизод, такой детский, но на самом деле какой он мудрый, к слову, о том, как можно детей воспитывать. Сказку «Цветик семицветик». Вот она говорит: «Хочу, чтобы все игрушки мира были у меня». Потом пришлось обратно. Хочу, чтобы все вернулось на место, потому что это никак мне все не осилит, да и не надо. Интереса в этом нет, скучно. Это никакой радости не дает. И поэтому человеку ведь то и радостно, что он иногда может позволить купить то, что ему очень-очень хочется. Это принесет радость. А если ему все спокойно, даром дается, то он перестает это ценить и становится скучно. Скучно. Потому что я все могу купить, все, что захочу. И надо что-то другое придумать, какую-нибудь такую радость, которую я не мог бы достать. Но чтобы она, когда я достану, и стала радостью. Это очень психологически точный момент. Вот. И поэтому Бог ограничил нас, чтобы мы и из-за этого плакали. Что у нас этого нет, и того нет, и другого нет. И то, и я болею, и... Друзья болеют, и родители болеют, и дети болеют, и все мы болеем, слава Богу, плач. От этого плача душа приходит в смирение, а когда душа приходит в смирение, то незаметно от того, что человек вот вроде ничего не делает, но он начинает подниматься на гору, он начинает приближаться к Богу, Бог приближает к себе. Его. И как только он перестанет плакать, как: «О, как я высоко поднялся! О, я и думал, еще с детства подозревал, что не такой, как все. Вот, не какая-нибудь труба на бане, да, особенный человек». И тут бах, споткнулся и полетел вниз, шмяк, опять свою долю плача. Думаю, что ж такое-то, почему упал-то? Вроде все же нормально было. Шел себе, шел, никакого внимания не обращал, кверху поднимался. Вот опять начинаешь плакать, плакать, плакать, и глядишь, тоже поднимай. Вот так устроена жизнь. Но в ней для роста, да просто для того, чтобы не очерстветь. Ведь плач, кроме всего прочего, он делает сердце мягким, мы про это уже сказали. А вот мягкое сердце, оно восприимчиво к чужой боли. Мы начинаем чувствовать эту боль, мы понимаем, вот когда человек плачет, ему жалко всякого, кто страдает, потому что он тоже плачет, и плачущий плачущего пожалеет, а сытый, как известно, голодному не товарищ. Голодный голодного поймет, пусть не всегда, но все-таки может понять, сытый голодного не разумеет. И поэтому плач, даже если нас не поднимет к небу, но, по крайней мере, нас здесь в свиней не позволит превратиться. Мы сохраним хоть какой-то человеческий облик. И поэтому Бог устроил так, что, будучи изгнанными, вышвырнутыми из рая, мы бы плакали, и благодаря этому плачу сохраняли бы верность человеческому какому-то идеалу, человеческим отношениям, и, возможно, поднимались бы к ним. И поэтому мы должны это помнить. А когда человек пытается изменить и закатать вот эту юдоль в асфальт, в бетон, в стекло, насадить искусственные парки и цветы и сказать: «Так что выдумали? И здесь жить можно. Только не плачьте. Не плачьте, люди, не плачьте никогда. Тебе скорбно, сейчас мы тебе двух психотерапевтов на шею посадим. Они быстро тебе скажут, что надо радоваться. А не получается, да? Ну, давай тогда вот тебе ЛСД. Классная вещь, больше плакать не будешь. Ну, по крайней мере, после третьей дозы точно. Все пройдет на всю оставшуюся вечность. Не вспомнишь больше даже, как тебя зовут». И в результате люди идут на это, потому что их убедили, что плакать нельзя, они плакать сами не хотят, хотят, чтобы здесь было радостно. И получается, что вот это и приводит к тому, что люди становятся черствыми. Они черствеют, потому что сердце не плачущее, чужой беды не чувствует. Оно перестает быть сострадательным и милосердным. Оно становится жестким и колючим, потому что оно не плачет. Они могут хорошие, вежливые люди, это могут быть, ничего страшного. Они могут улыбаться, могут радоваться, они могут пожелать вам доброе утро или спокойной ночи, могут вас накормить даже даром, это несложно. Они могут вам даже благотворительность сделать. Но вот если вы несчастный, пожалеть они вас не могут. Вот они просто дадут вам хлеба, могут дать денег, но пожалеть они вас не могут. Потому что они жалость не способны. Люди, переставшие плакать, они перестают жалеть. Вот в нашем детстве была такая песня, кажется, называется «Осенняя мелодия». Там есть такие слова: «Но кто не плакал, тот не жил». Вот это очень поэтически глубокий образ, что плач, он и делает человека человеком. И человек, перестающий плакать, определенную часть человечности своей теряет. И поэтому, когда понятно, что это и для воспитания детей имеет большое значение, потому что, скажем, вот нынешние поколения, они воспитывают детей так, чтобы дети не плакали вообще. Их приучают не плакать. Только ребенок заревел, на тебе жвачку, соску, сухарики, что ты хочешь, компьютерную игру. Только бы не ревел, когда даже пословица такая есть. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакал. Поэтому у нас кто-то сказал, что это очень мудрая пословица. Вот они у нас сидят с 3 лет за компьютерными играми, не плачут, а мы рады. Вот они на улицу подходят, там куролесят что-то, ну и что, не плачут, и ладно. Нам радостно, они сыты, они накормлены, они одеты, у них все есть. Им ни в чем нет отказа, потому что лишь бы не плакали. А мы потом жалуемся, что они эгоисты, индивидуалисты, что ни друзья им не нужны, ни мы им не нужны, ни дети не нужны, ни жены не нужны, ни мужья не нужны. Никто им не нужен, потому что люди разучились плакать. И поэтому это не только важное духовное упражнение. В первую очередь, это некое человеческое свойство, благодаря которому человек продолжает оставаться человеком, пока он плачет. И жизнь, не надо выдумывать поводов для плача. Она такая, какая есть. Если человек не выдумывает только условия для того, чтобы сделать ее бесскорбный. Вот он сознательно придумывает такие условия, чтобы вот ни при каких обстоятельствах не расстраиваться. Таким образом, он выстраивает вокруг себя стену, за которую горе не проходит. Но за нее не проходит и радость. Жизнь становится пуста и скучна. Вот у Оскара Уайльда есть такой рассказик «Великан-эгоист», который построил стену высотой до неба, ну и в конце концов замерз, ничуть не замерз. В конце концов все-таки открыл, разрушил эту стену. Но вот построив стену и оставшись совершенно один, чтобы только никто его не доставал, никто ему не делал больно, никто его не расстраивал, никто не досаждал, он построил эту стену и остался один. И остался вот эта вот душа его стала замерзать, смерзаться. Вот, пока он не открыл навстречу весне, навстречу Пасхе, навстречу жизни. И поэтому, скажем,

0: чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками, болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящей Любови, болящей Людмилы, болящего Павла, тяжко болящего Александра, Павла со срудниками, болящего Сергия, тяжко болящего Петра, болящей Иулии, болящей Елены, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со срудниками, болящего Семена, болящего Алексея со срудниками, болящей Людмилы, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, воина Александра, Кирилла, Александра со сродниками, болящего Дмитрия, болящей Людмилы, болящей Валентины, от раковицы Дарьи, болящей Лидии, Александра, болящей Александры, болящей Елены, Марины, Светланы, болящего Бориса, Дмитрия, Владимира, Екатерины, Ии, Марии, Анастасии с младенцем, Константина, протоиерея Никифора, Ольги, заключенного протоиерея Сергия, болящей Натальи со сродниками, Надежды с чадами сродниками, заключенного Сергия, протоиерея Иоанна с прихожанами, болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящего Даниила, болящей Галины, болящего Александра, болящей Людмилы, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны со сродниками, путешествующего отрока Александра со сродниками, болящего Петра, болящей Нины, болящей Ирины. Спаси вас, Господи!
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, мы продолжаем трансляцию лекций преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии Мироновича Игоря Цезаревича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского.
1: На уроки библейской истории нужно приходить с Библией, причем желательно Библию Московского, издание полное, не протестантские издания, где многих книг нет, и канонические книги, они не включают в состав Библии, а с полным текстом, чтобы вы могли смотреть, потому что в первую очередь нам нужно зрительно воспринимать

0: эти священные тексты. Если вы не увидите Бога в Слове Его, вы Его не увидите ни в себе, ни в окружающем мире. Священная библейская история Ветхого и Нового Завета. Всех вас приветствую, кланяюсь всем вам и поражаюсь вашему терпению, долготерпению, мужеству, что в такую слякоть, темноту, после работы, уставшие, вы приезжаете сюда и до 9 часов занимаетесь этими предметами, а потом едете домой, и многим уже 2 часа нужно или 1,5 на дорогу, я не знаю. Вот, следовательно, движет только вера. Другими мотивами никаким энтузиазмом не объяснить. Движет людьми вера, и это очень радостно видеть и наблюдать. Итак, мы практически закончили с вами вводные предварительные сведения и рассмотрели такие темы, как понятие о Божественном Откровении, понятие о Священном Предании и Писании, библейский канон, богодухновенность Библии, соотношение заветов и главный предмет Священного Писания, исторический и духовный смысл Священного Писания, библейские чудеса как проявление божественного всемогущества и Церковь, хранительница и истолковательница Священного Писания, завершающая тема. На вопрос, что было раньше, Писание или Церковь, мы отвечаем: Церковь. Кто породил это Писание? Церковь. Не Моисей, не Иоанн Богослов, не Матфей, не Иисус Навин, а Церковь. Потому что их вырастила в недрах своих Церковь. И все должно к ней тяготеть. Вне ее, как вне ковчега, нет спасения. Кто спасся от всемирного потопа? Кто спасается сейчас в бездне грехом не валяясь? Неисследную милосердие твоего призываю в бездну. Только Церковь может совершить это воистину чудо. Потому что человек, как бы глубоко он ни пал, скажет Иоанн Златоуст, у него есть 2 слова к Федору Падшему. Так вот, даже в своем крайнем падении он носит на себе черты царского образа. То есть образ Божий, который дал ему Господь при творении, он неуничтожим. Любой грешник, пусть представит ваше воображение самого страшного злодея, и на нем вот это тавро, образ Божий. Подобие может отсутствовать, а вот образ Божий обусловливает подобие. Если нет образа, не может быть и подобия. Одно с другим связано тоже вот такой связью нерасторжимой. Подобие – это задача, которую мы должны осуществить в процессе нашей жизни. Образ мы получаем при творении. Вдохнул в лице его дыхание жизни. И вот это дуновение Божие – это же только образ. Не подул Господь устами. Это нам дан образ, который говорит, насколько Господь близок к нам, что Он отпечатлел себя внутри нас. Вот вы представляете, когда люди не могли писать, вместо подписи юридическую силу документу давал перстень. Так вот, он отразил себя в нас, как вот перстень отражается на воске или на каком-то другом мягком материале. И вот вы и не отличите оригинал от того, что отразилось. Но, чтобы достигать и возрастать, вот здесь надо трудиться. Когда Господь говорит, итак, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть, Он имеет в виду вот тот труд, который во имя Божие и должен начинаться. И опять-таки силы для всего этого подает нам Церковь, ибо в нее, как в некую сокровищницу, стекаются все богатства, и умственные, и духовные, и литературные, и музыкальные, все служения, какие только есть, они все одухотворяются и получают правильное направление только в Церкви. Поэтому все стрелы лукавого направлены, чтобы разрушить Церковь. А как ее можно разрушить? Очень просто. Когда мы все переругаемся между собой, и у нас будет то же самое, что некогда было у коринфян. Открывайте первое послание к Коринфянам и находите третью главу. Первое послание к Коринфянам и находите третью главу. Третья глава, читаю вам с первого стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Почему? Потому что вы еще плотские». Признак плотских людей. «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Вот что отличает эту общину, это собрание, от собрания, которое, допустим, через коридор в другой комнате. То, что мы не просто собрание, а мы евхаристическая община. Нас объединяет Евхаристия. Всего от единой чаши мы вкушаем, и это знак подлинного единства. Так вот, на фоне этого единства, этого вкушения от чаши, как могут быть вот эти разногласия, споры и всякие другие зависти? Споры и разногласия. Значит, мы сами себя дискредитируем и только числимся членами церкви, а может быть, в действительности, это судом Божиим, отсечены от тела церкви. Вот нужно наблюдать за собой. Так вот на Полтона поднял голос, посмотрел косым взглядом, вот о косых взглядах Достоевский хорошо пишет, а младенец этот косой взгляд и усек. И он будет сопровождать его всю жизнь. Ничего нельзя трогать. Вот на одном месте, в другом краю мироздания это отражается. По закону сохранения энергии и зло, и, понимаете, добро не исчезают. И вот Рождество Христово, оно и произвело полную поляризацию сил добра и зла, вот противостояние. Не мир пришел я принести на землю, но меч. Я пришел разделить даже людей, соединенных кровными узами. И разделяет это, разделение производит никто иной, как Христос. Ваше отношение ко Христу. И вот какое мое отношение, я становлюсь или по эту сторону, или по другую. Компромиссов быть не может. Надо все равно будет определяться, кто для вас Христос. Учитель нравственности, философ, мечтатель-утопист или спаситель, или Сын Божий. Вот он для нас спаситель, и нет другого имени под небом данного, которому надлежало человеку спастись. Вот это нам надо иметь. И, конечно, нонсенс, если в церкви происходит вот так. А посмотрите, что входит в церкви. Нас ради имя Божие хулится у язычников. Какой пример? Вот как привести в церковь человека со стороны? Ведь если он увидит вот такие отношения, которые ничем не отличаются от отношений в миру, то он соблазнится. Вот мне одна из лесотехнической академии говорит, а вот я пришла отпевать, и вижу, как батюшка позевывает. Как он может позевывать, а ему спать хочется, он устал до смерти. Она-то этого не понимает. А вот для нее, как человека внешнего, как для неофитки, вот эта ситуация уже является соблазном. Они всем соблазняются. Мы-то думали, что он семинарист, а зачем вы думали, что здесь ангелы? такие же люди, как и вы. Пришли из того же самого мира. Поэтому не нужно ни очаровываться, ни разочаровываться, воспринимать человека таким, какой он есть на сегодняшний день, но стремиться, моя жизнь во Христе, вот почему он написал такой сериал Иоанн де Кронштадтский? Потому что это не просто моя жизнь, а моя жизнь во Христе. А эти слова откуда он взял? Из второго послания апостола к Коринфянам. «Знаю человека во Христе». Вот таким человеком могу похвалиться. Не просто человек, а человек во Христе. Homo sapiens – это недостаточно еще. Нужно, чтобы это был Homo sapiens – человеком во Христе. Вот тогда получается полноценная личность. А так ущербная личность. Без Бога мы несем страшную ущербность в своей личности, в мыслях своих, и распространяем ее и вокруг других. А вот если человек во Христе, вокруг него все постепенно христианизируется. Вот Гоголь еще заметил. Подъезжаешь к монастырям, подъезжаешь к общинам, и ты видишь вот это нравственное влияние монастыря на окружающую публику. Лица-то у них другие. Она дает мне корзиночку с земляникой. Я хочу ей заплатить. Как возможно, барин? Барин, как это возможно, чтобы я вам продала? Возьмите ради Христа. Вот человек во Христе. Происходит христианизация постепенно с великими трудами. И вот эти язвы на теле нашем может исцелить только Христос. Я Бог твой, целитель твой. Целитель твой. Вот вам задача. Где эти слова в Ветхом Завете? Я Бог твой, целитель твой. Вот в следующий раз найдите и мне скажите, в какой книге, в какой главе, в каком стихе встречается это сочетание «Я Бог твой, целитель твой». Хорошо. Поэтому никакого внецерковного христианства. Падение человека начинается с момента, когда он начинает осуждать церковь, епископат, служителей, нравы в церкви. Посмотрите, что у вас творится. Без вас знаем. А посмотрите, что творится в миру. Здесь хоть какое-то стремление, хоть какой-то просвет у человека бывает. Там же тьма. Тьма, которой нет предела. И если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Вы были некогда, скажет апостол, чадами тьмы, а теперь вы сыны света. Так вот, давайте ходить, как сыны света. Во свете твоем узрим свет. И вот церковь является таким источником света. Церкви, как сокровищница, и содержатся все богатства. Не хотели ходить в церковь после Тихона. Появилась Тихоновская. Тихоновская катакомбная церковь. Считали, что с патриархом Тихоном закончилось и патриаршество настоящее. Что все эти патриархи после него – ставленники властей. И одним словом, на них не почивает благодать. Все это глупости. Все это глупости. Поставьте себя на место патриарха Сергия, на место патриарха Алексия. И можно представить, что с ними к концу дня. Их рвут на части. Им нет покоя ни днем, ни ночью. Он ночью себе покоя не находит. Когда стекается такая информация, и в большинстве своем все отрицательное. Патриарх Пимен пишет: «Господа Преосвященные, одно из заседаний Совета началось так. Господа Преосвященные, будьте осторожны с пострижением в монашество, ибо получаю много сигналов о недостойном поведении монахов на приходах. Не знала древность монашества в миру. Монас один, он должен быть в монастыре. Я когда приехал первый раз в Скопиченский монастырь и увидел ризничего Серафима, того самого Серафима, который был келейником у Симеона старца, может быть, знаете, о ком я говорю, в Скопиченском. Так вот, он лет 50 не выходил за территорию, за ограду монастыря. И вот за то, что он соблюдал свое монашество таким образом, и до ворот, и дальше для него мир обрывался стенами, вот Господь и лик-то ему дал. Я со спины его сначала увидел. Это вот стоит, я не знаю, не человек, а вот какое-то Божие изваяние. Это стан-то особый. А уж о глазах и лице – это не лицо, а лик. И говорить не приходится. Как он мог приобрести это? С него спустился и наложился. Трудами. Вот такими трудами. Кто из нас выдержит не выйти в мир в течение 40-50 лет? И вот ограничить все свое жизненное пространство здесь. Вот не нужно было находиться в монас, в монастырях. И в миру никакого служения. Вот те, которых изгнал потом один наместник, они говорят, вот мы служим на самых глухих приходах Псковской епархии. На них никто служить не будет, потому что невозможно прожить семейному священнику. Вроде бы мы спасаем храмы, иначе бы они были закрыты. Но все равно мне тяжело вне монастыря. Почему? Я сам себе закон. Захотел, я служу каждый день. Не захотел, служу, когда я сам себе закон. В монастыре я среди братства, и я живу по послушанию. Мне сказали, иди делай это. Я иду, и душа у меня не болит, потому что я делаю это по послушанию. И через послушание человек быстро возрастает и в духовных дарах. По послушанию. По доверию. Вы думаете, все келейники у Авросия Охтинского набирались такой же мудрости, как и он, и были такими? Ничего подобного. Те, которые воистину признавали в нем человека Божия и слушались беспрекословно, те быстро возрастали. А те, которые все его слова пропускали через себя и оценивали с своей точки зрения, у тех развитие их духовное заканчивалось. И никаких плодов они не имели. Вот что нужно нам знать. Поэтому в церкви и посети виноград сей, его же насади десница твоя. Вот церковь сравнивается с виноградником. Она сравнивается с раем. Она сравнивается с овчарней. Она сравнивается с ковчегом, с кораблем, которому не страшны никакие житейские волны. Поэтому вне церкви нас ждет погибель. Не сомневайтесь в этом, что вот вне церкви и падение человека, как правило, начинается с осуждения епископата, духовенства, монастыря. А вот посмотрите, что у вас, а у вас что творится. Как только встали на такую, мы смешиваем человека с Богом. Каждый ответит за свое служение, и поэтому мы должны воспринимать и приходить. Не спасать церковь. Ах, надо спасать церковь. В церкви надо спасаться. Церковь вне. Врата ада не одолеет ее. Не бойся, малое стадо. И это стадо хотят разорить, чтобы мы все переругались, все возненавидели друг друга лютой ненавистью. И как после этого спасаться? Ну как после этого встать на молитву? Аще принесешь и дар твой к алтарю. Что нужно сделать? Шед, примирися, ради литургию разрешается прекратить, приостановить. Ради примирения. Шед, примирися. И тогда, возвратившись, принеси дар твой. Не хотим понимать, не желаем этого, и очень плохо. Вот апостол и говорит, смотрите, во второй главе, 14 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вторая глава 1 Коринфянам, 14 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вот и говорите, давайте, ах, какой душевный человек. Ах, какой, ну что вы, это такой душевный человек. Оценки-то у нас, подходы-то разные совершенно. Вот этот распрекрасный душевный человек может быть абсолютно равнодушным к вопросам религии. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Вот христианская антропология. Члены у нас Христовы. Ум у нас Христов. Все в нас Христово. И сами-то мы сосуд Божий. А мы имеем ум Христов. Вот как стяжать этот ум? Феофан Затворник говорит, хорошо. А если этот ум не Христов, в чьей же власти этот ум находится? Тогда в чьей он власти, если он не во власти Христа? Вот не во власти-то Христа находясь, он и кует бесконечные вопросы, разночтения, сомнения. Он Писание-то все извратил. От Писания-то ничего не осталось. Потому что вот эта критическая мысль, библейская критика, она привела к тому, что человек потерял и ориентир. Так как же, собственно говоря, относиться к Слову-то Божию? Где тут Моисей? Вот мы коснемся сейчас вопроса Пятикнижия. Кто автор-то его является? Когда вам доказывают, что Моисей не мог быть автором Пятикнижия потому-то, потому-то и потому-то. И вот ученые с энциклопедическим образованием, с знанием языков древних и новых и их диалектов, с знанием истории, археологии и всех этих дисциплин, способных к изучению, когда они заявляют, конечно, их слово-то звучит и имеет. И один Ренан сколько посеял в людях сомнения страшного. Разрушит храм, а потом сядет на его обломках и жалеет. Да, храм разрушен. А кто его разрушил? Вот мысль человеческая. Меч обоюдоострый. Держит сын человеческий меч в руках обоюдоострый и показывает, что мы своими мыслями можем созидать и своими мыслями можем разрушать и поражать самих себя. И кто посеет вот такой соблазн, нигилизм? Вот исцеления практически нет от такого заболевания. Только уж по особой милости Дух Святой может исцелить этот недуг. А так человек, да, это было так, если мы только не заблуждаемся. Вот вам ни веры, ни собрать, что растекаемся, и никакой силы в нас нет. Поэтому беречь веру, просить Бога об умножении веры, хранить дар веры, это надо стоять на страже. Стражем поставил я тебя для народа, стражем сторожевой башни. И вот он этой со сторожевой башни вещает, и никто не слушает. Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась вот эта тайна Господня? Пророк говорит, все проходят мимо. Об этом послушаем мы тебя в следующий раз. И снисходительно по плечу его. Так, да, хорошо. Итак, я прошу вас, кто возьмет тему реферата? Плотской человек, душевный человек, духовный человек. Вот разберитесь, все могут подумать и поискать. Дух, душа. Вот мы не знаем, как определиться. Откройте первое послание к Фессалоникийцам. Открывайте. Первое послание к Фессалоникийцам. Найдите 5 главу. Фессалоники или Солунинам. Найдите 5 главу, и в этой, в 5 главе, мы давайте с вами прочтем вот этот 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте». 23. «Во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вот здесь дух, душа и тело. Духовный человек. И я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими. Душевный человек не приемлет того, что от Духа Божия, ибо почитает это безумием. А он может быть образованнейшим культурным аристократом и духа, и всего. Ну вот он, да. А вот эти слова просто надо выписать из 5 главы и прочитывать их, идя дорогой, ложась и вставая. Я имею в виду с 16 стиха по 22. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте в себе, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Прекрасные, краткие наставления, в которых отражается вся суть духовной жизни. Итак, в своих тетрадях пишите римскую цифру 2 и заголовок «Ветхий Завет». Первый пункт. Деление книг Ветхого Завета. Мы будем деление производить по еврейскому оригиналу. Книги, какие есть в еврейской Библии. Дело в том, что вот такой Библии у евреев нет. Во-первых, у них нет Нового Завета. Они напрочь отсекают новозаветный канон, поэтому ограничивается объем только книгами Ветхого Завета. Второй момент. Даже Ветхого Завета в единой книге у них нет. Они издают Писание трехтомником, в трех томах. И вот мы должны с вами определиться, что это за тома и какие книги в них входят. Поэтому некоторые вещи просто надо записать. Запомнить сразу невозможно, а записать нужно. Тем более, что это не так и много. Так вот, деление книг Ветхого Завета. Это заголовок. Подчеркните. И первое. Закон. Закон в скобках Тора. Слышали такое название? Тора, буквально закон, учение. А вот закон – это перевод. Тире «Пятикнижие». Какие книги входят вот в этот закон? «Пятикнижие». И давайте расшифруем. «Бытия» – книга. «Исход», «Левит», «Числ» и «Второзаконие». Вот Ветхий Завет, эти пять книг, имеют для иудеев такое же значение, как для нас Евангелие. Вот Ветхий Завет непонятен без Пятикнижия, да и вообще все Священное Писание. Новый Завет непонятен без Евангелия. Вот представьте, если бы были только послания, но не было бы Евангелия. Для нас многое было бы просто непонятным. Что это? На кого ссылки? Кто это такой Христос и прочее, и его дело. Итак, первые пять книг, Пятикнижие, Тора или Закон. Иначе они называются законоположительными книгами, законоположительные книги. Второй пункт. Пророки. Пророки. Наби, пророк, небиим, пророки. Небиим, пророки. Какие же книги входят в этот объем? Какие же книги входят в этот объем? Тире «Иисус Навин». По нашему счету, это книга историческая. По их книга пророческая. Я думаю, а почему же это так? Иисус Навин описывает, как он завоевывал землю и разделял ее на уделы. Как перед смертью созвал все колена в Сихем, заключил с ними завет и умер. Но когда вы откроете книгу Иисуса, сына Сирахова, вы найдете такую фразу. «После него восстал Иисус Навин и был преемником Моисея в пророчество». Вот он не только был воин, а воин-пророк. Вот не мешает воинское звание быть носителем такого вот еще и харизматического служения. Он пророк, поэтому их относят к так называемым старшим или ранним пророкам. Итак, записывайте. Иисус Навин, Судьи. Ну-ка, откройте книгу Судей. Посмотрите, надо смотреть. Иисус Навин, Судьи. Какая книга за Судьями идет? Маленькая книжечка Руфь, ее не трогайте. За Руфью идут четыре книги царств. Да?
1: Да.
0: Первое царство, второе царство, третье и четвертое. Так вот, придерживаясь еврейского канона, канона еврейской Библии, мы должны записать. Первая и вторая Самуила. За Судьями пишите. Итак, Иисус Навин, Судьи. Первая и вторая Самуила. Или первое и второе царство, по нашему счету. Или первое и второе царство. Запятая, третье и четвертое царство. А по еврейскому счету это какая будет третье и четвертое? Первое и второе. Потому что первое Самуила, второе Самуила, первое царство, второе царство. Нужно знать, что наше это третье и четвертое. Это, запишите, так называемые ранние пророки. Так называемые ранние пророки. Так, точка с запятой. Позднейшие, тире Исаия и Иеремия и Иезекииль. Исаия, Иеремия и Иезекииль. Запятая. И 12 малых пророков. Вот у нас 12 книг, каждый пророк считается за книгу, принимается. А у них 12 входит в одну книгу. И 12 малых пророков. Но от великих они отличаются тем, что по объему их книги небольшие. Это не значит, что в них пророческий дух был в меньшей степени, чем, скажем, в Исаии. Нет. По объему эти книги небольшие. А вон у Исаии 66 глав, у Иеремии 52 главы. И здесь 12 малых пророков. Вот 12 малых пророков, имена вы должны знать. Ну-ка, давайте, назовите мне кого-нибудь из малых пророков. Кого вы знаете? Да, Даниил туда не входит. Вот. Осия, слышали? Иоиль, да? Амос. Вот посмотрите по заголовкам, и я в следующий раз буду спрашивать каждого персонально перечислить мне имена 12 пророков малых, потому что это не дело. Мы на уровне языческом. Если мы не можем назвать имена, имена каких-нибудь поп-музыкантов, футболистов назовут, а вот имена, понимаете, малых пророков никак назвать не могут. А вот назовите мне послепленных пророков. После Вавилонского плена три пророка, и на каком пророке малом служение пророческое в израильском народе прекратилось, отлетел дар пророческий. И не было до Иоанна Предтечи никаких пророков. Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности» скажет: «Мы уловили момент, когда от народа отлетел дух пророческий». И поэтому произведения наших гениальных ученых мы не ставим на один уровень с пророческими и не включаем их в состав Библии. Они рангом ниже. Там просто уже человеческий гений может быть. А здесь не озарение поэтическое, а пророческий дар. Когда в пророка входит некая сила, и он говорит: «Так говорит Господь». Вот когда в нем нет этой силы, он никогда не скажет: «Так говорит Господь». А вот только когда он напоен и ощущает в себе властное действие этого духа. Третий раздел Писания. Кетубим. Писание. 11 книг в этот раздел входит. 11 книг. Двоеточие. Три поэтические. Называйте мне три поэтические книги. Псалтирь, притчи, Иов. 5 свитки. 5 – это свитки. Песнь – песней. Руфь, плач Иеремии. Экклесиаст, Эсфиль. Вот это очень важное. Песнь – песней, Руфь, плач Иеремии. Экклесиаст, Эсфирь. Вот за книгой пророка Иеремии идет книга «Плач». Он был очевидцем разрушения храма Иерусалима. увода в плен. И поэтому в книге «Плач» он оплакивает вот эту трагедию, о которой он предсказывал царям последним. Сидекия особенно говорил. Сидекия, да советую я тебе.
1: Можно повторить?
0: Что?
1: Успели записать.
0: Песнь песней, Русь, «Плач» Иеремии, «Экклесиаст», 2К «Экклесиаст» и «Эсфирь». Теперь есть еще 3 книги, просто запишите. «Даниил», «Ездра-Неемия», «Ездра-Неемия» и первая и вторая «Паралипоменон». Первая и вторая «Паралипоменон». Или книга хроник, или летописей. Вот эти «Паралипоменон» называются иногда хрониками, летописями. Так что если вы в ссылке найдете вместо «Паралипоменон» хроник, значит, это первая или вторая книга «Паралипоменон». Даниил, Ездра-Неемия, это о них считается одна книга, и первая и вторая «Паралипоменон». Теперь запишите следующее. «Соединяя», «Соединяя». Вот весь объем еврейской Библии. «Соединяя две книги Самуила», «Соединяя две книги Самуила», в скобках, в русском переводе «Первое и Второе царство», запятая, «Две книги царств», в скобках, в русском переводе «Третье и Четвертое царство», у вас все это постепенно уляжется. Это сейчас кажется, что трудно. Нету никакой трудности. «Соединяя две книги Самуила», в русском переводе «Первое и Второе царство», запятая, «Две книги царств», в русском переводе «Третье и Четвертое царство», и «Две книги Паралипоменон» в одну, и «Две книги Паралипоменон» в одну, точка с запятой. Затем «Ездры и Неемии» в одну книгу, а также 12 малых пророков в одну, «Ездры и Неемии» в одну книгу, а также 12 малых пророков в одну книгу, тире, эти 24 книги равны нашим 39 книгам по русской Библии. Эти 24 книги равны нашим 39 книгам Ветхого Завета. Точка. Дальше. Иосиф Флавий в своих сочинениях говорит лишь о 22 книгах, не о 24, а о 22 книгах, запятая, приравнивая их к 22 буквам еврейского алфавита. Вот в еврейском алфавите 22 книги. Чтобы не сбиваться со счету, они подогнали к этому числу все книги Ветхого Завета. Как же получается из 24 22, приравнивая их к 22 буквам еврейского алфавита? Как это у него получается? Точка. Он соединяет в одну книгу Судей и Русь, они из одной эпохи, потому что Судей и Русь и книгу Иеремии с плачем Иеремии. И книгу Иеремии с плачем Иеремии. Вот и получается у нас с вами 22 книги. По нашему счету 39. Теперь вот мы записали 5 свитков. Среди писаний есть 5 свитков. 3 поэтических и 5 свитков. Запишите. 5 свитков читались ежегодно во время следующих праздников. 5 свитков читались ежегодно во время следующих праздников. Двоеточие. Первое. Песнь песней, тире в праздник Пасхи. Ветхозаветный, конечно. Песнь песней, тире в праздник Пасхи. Книга Руфь. Ну, давайте вспомним, праздник Пасхи в честь чего установлен? Песах, прохождение мимо. В честь чего праздник Пасхи? Освобождение их из египетского рабства. Они идут в обетованную землю. А почему это прохождение мимо? Это что за прохождение мимо? Что было накануне десятой казни сказано? Кровью жертвенного агнца помазать дверные косяки. Ибо пойдет ангел-губитель. И где не будет этого знака крови, там будет поражение младенцев. Вот искупительное и прообразовательное значение крови Христовой. Ангел-губитель, вот есть ангел-губитель у Господа. Есть ангел-хранитель и есть ангел-губитель. Вот ему поручено выполнять такую. Да. Второе. Книга Руфь. В праздник Пятидесятницы. А это что за праздник? В праздник Пятидесятницы. Он установлен в честь дарования Синайского законодательства. Они читали, когда наступал праздник Пятидесятницы, эту книжечку Руфь. Это действительно луч света в царстве тьмы. Книжка Руфь. Третья книга Эсфирь. В праздник Пурим. Книга Эсфирь в праздник Пурим. Это надо вам прочитать книгу Эсфирь. Эстер стала женой персидского царя Артаксеркса. А у этого царя фаворитом был Аман. И вот этот Аман не мог перенести, что когда он выходил и приходил к царю, пред ним не вставал и не кланялся ему некто Мардохей. Он не мог это вынести. И узнав, что он иудей, он и спросил у царя повеление, разрешение истребить всех евреев в его персидском царстве. И тот дал ему разрешение. Вот поэтому метался жребий Пурим, жребий металис, Пур. Жребий, Пурим, жребий. Когда начинать это истребление? И вот, узнав об этом, Эсфирь раскрывает Артаксерксу глаза на суть дела. Четвертая книга Экклесиаста читалась в праздник Кущей. Книга Экклесиаст читалась в праздник Кущей. Кущей, Суккот, это знаете что? Шалаши, шатры. 40 лет, в чем они жили, где? В шатрах. Так вот, в память, воспоминания их вот этой жизни, когда они жили в шатрах, был установлен праздник Кущей. Вот в этот праздник читалась книга Экклесиаст, о которой были большие споры даже среди раввинов, как о песне песней, включать ее в состав Библии или нет. Одна воспринималась как эротический роман, другая сеяла нигилизм и даже безбожие. Во-первых, все суета, и неизвестно, что происходит с человеком после его смерти. Поэтому участь животных и участь человека одна. И нет у одного перед другим никакого превосходства. И вообще, поскольку все заканчивается смертью, и мы по существу не живем, а наблюдаем постепенное свое умирание, он и говорил вот такие. Ну, для людей, как такие люди называются, которые видят все в темном свете. Вот это для них елей на душу. Вот они читают и начитаться не могут. Действительно, все суета. Ну что ж теперь, сложить руки и умирать, и сидеть? Нет. Дальше пятая книга «Плач Иеремии». Читала с 9 Аба. У нас будет тема «Еврейский календарь и праздники». А вот заранее читала с 9 Аба, ноября. Аб, по-разному. Воспоминание разрушения Иерусалима. Воспоминание разрушения Иерусалима. Вот теперь посмотрим, опять полистаем текст ветхозаветный. И что нужно обнаружить? Вот эти книги, которые входят в состав Библии еврейской нашей, называются каноническими. Слышали такое слово? Вот все перечисленные книги канонические, то есть богодухновенные, то есть написанные пророками под непосредственным озарением от Святаго Духа. Это не поэтическое вдохновение, это не какое-то художественное там озарение, это все рангом ниже. А вот боговдохновенность, когда человек становится избранным орудием Духа Святаго и пишет под его наитием, вот эти книги и называются каноническими. А те, которые не вошли в этот перечень, как они называются? Неканоническими. Так вот, в еврейской Библии неканонических книг нет. И вы в следующий раз в своих тетрадях сделайте заголовочек «Неканонические книги Ветхого Завета» и сами определите, сколько их. А я вам укажу, как это дело определять. Давайте открываем с вами. Первые пять книг текст идентичен. Иисус Навин, Судьи, Руфь, практически за отдельными только исключениями, потом я вам укажу. А вот укажу что? Все в тексте канонических книг даже, в тексте книг канонических, все разделы, взятые в скобки, говорят о том, что в еврейском оригинале этих слов нет. Все взятое в скобки квадратные или круглые говорит о том, что этих текстов, этих стихов в еврейском оригинале Библии нет. И мы сейчас посмотрим это с вами на строке. Открываем четвертую царство. За ними открываем первую паралипомену. Вторая паралипомена. Это все идет, можно сказать, один к одному. Один к одному. Затем смотрите. Первая книга Ездры. Нашли? За второй паралипоменом смотрите. Первая книга Ездры. За ней книга какая? Ездра – это ученый-священник. Ученый-священник, который привел вторую партию пленных иудеев на родину. Кир Персидский, став монархом, издал указ, позволивший иудеям вернуться домой. И вот первая партия пришла, через несколько лет Ездра привел вторую партию. А Неемия – это чиновник очень важный, виночерпий персидского царя Артаксеркса Лангемана. Он подавал ему вино. Только из его рук он принимал это вино. Вот он тоже. За книгой Неемии. Открывайте, какая книга у нас идет? Вторая Ездры. Вторая Ездры. Есть значок вниз. Переведена с греческого. Вот интересная тема. Что это за неканонические книги? Кто их автор? Когда они появились? Вот. Вторая Ездры. Вот вам, пожалуйста, ответ на ваш вопрос. Неканонические книги. Листаем вторую Ездры. За ней какую находим? Книга Товита. В еврейском тексте его нет, этой книги. Написано, переведена с греческого. За Товитом какая книга идет? Иудиф. Тоже не каноническая, переведена с греческого. Листаем Иудиф, находим книгу Эсфирь. Книга какая? Каноническая. Но начинается со стихов в скобках. Это значит, этих стихов нет в еврейском оригинале. Во второй год царствования Артаксеркса Великого, в первый месяц. И смотрите, нумерации стихов нет. Первый стих начинается после каких слов? Его за двух евнухов царских. Вот все, что взято в эти скобки, это неканоническое добавление. А вот текст начинается сам с первого стиха. «И было А дальше «после сего» опять скобки. И было слово «после сего» в еврейском оригинале что? Нет. Они даны как поясни. «И было во дни Артаксеркса». Вот как звучит в еврейском оригинале. А у нас «и было после сего» во дни Артаксеркса. И ставим эту книгу дальше. Третью главу находим. Третья глава 7 стиха. «И сделал совет». Этих слов нет в еврейском оригинале. Находите, вот список с этого письма. Великий царь Артаксеркс. Все снова идет в скобках. И до 14 стиха это тоже добавление неканоническое. В еврейском оригинале нет. И вот таких добавлений в книге Эсфири чуть ли не половина состоит от книги. Вот кто делал эти вставки? Вот все это может быть предметом нашего изучения. Дальше смотрите, книга Иова идет, да? Совпадает все один к одному. Книга Иова. За Иовом идет Псалтирь. Смотрите, сколько у нас псалмов? 150 псалмов. Но есть один неканонический. Открывайте 150-й псалом. Шестой стих. Как заканчивается шестой стих? «Все дышащее да хвалит Господа». Так? Аллилуйя. А за этим текстом под звездочкой что идет? Псалом Давида на единоборство с Голиафом. Смотрим сноску. У евреев этого псалма нет. Он переведен с греческого, где Давид описывает, кто он был, как он был призван и как он вышел на поединок с Голиафом. Притчи есть, книга один к одному. Листаем дальше. За ней что? За притчами. Смотрите, Экклесиаст, за Экклесиастом песней. Вот она. А дальше какая книга идет? Книга премудрости Соломона. Звездочка переведена с греческого. Значит, этой книги нет в еврейском оригинале Ветхого Завета, в еврейской Библии. Листаем эту книгу, притчи, и доходим до какой книги? «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». То же самое, переведена с греческого. И вот такой большой книги нет в еврейском оригинале. А мы ее включили. «Премудрость Иисуса, сына Сирахова». Теперь смотрите, какие пошли пророки. Исаия есть. Смотрите, 66 глав. Его назвали ветхозаветным евангелистом. Сколько у него пророчеств о Христе. За ним идет и Иеремия. Есть? Листаем 52 главы. За этой книгой идет плач Иеремии. Вот Иосиф Флавий объединил книгу Иеремии, плач Иеремии в одну книгу. Вот здесь он оплакивает состояние народа и Иерусалима. За этим плачем что идет? Послание Иеремии. Неканоническая книга. Пророк предсказал, что они отправляются на 70 лет, а не на 2 года. Поэтому посылает им туда послание, чтобы они, 70 лет живя в чужой земле, не ассимилировались, не поддались языческому влиянию и не забыли свою религию. Я благодарю вас, у нас исчерпано.
2: Братья и сестры, вы слушали лекцию из курса по библейской истории Ветхого и Нового Завета Игоря Цезаревича Мироновича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, жития мучеников Мануила, Савела, Исмаила, мученика Шалвы, князя Ахалцихского, евангельское чтение с толкованием, рассказ о подвижнике благочестия схиигумене Феодоре о Жиганове, рубрику «День в истории России». Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 17, и лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово 7, о радостнотворном плаче, часть 2. Передача детям «Былина Микула Селянинович и Святогор» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция Игоря Цезаревича Мироновича по библейской истории Ветхого и Нового Завета.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, возлюбленные братья и сестры, еще раз Господь дает нам встречу, чтобы исповедовать наши согрешения, вольные и невольные. Радуюсь за вас, что как Ниневия покаялась в своих согрешениях, и Господь простил, так и мы, если покаемся, то будем помилованы Господом. И Господь в блажении милостиве, ибо

0: И помилования будут. Дай Господи, чтоб мы были всегда друг к другу и ко всем, соблюдали мир, любовь и согласие. Господь говорит, мир оставляю вам, мир мой даю вам. Вы слышите, братья и сестры, пользуемся ли мы этим миром?
1: Нет,
0: не пользуемся. Мы хотим, мы ищем свой мир, а свой-то мир часто бывает призрачный. А вот мир-то Божий, если мы, когда действительно почувствуем, что мир Божий у нас в сердце, значит, это жизнь уже, начало нашей жизни, новой нашей жизни. Посмотрим, как же мы должны сохранять мир Божий. Мир душевный и мир духовный. Вы скажете, батюшка, мы соблюдаем и посты, и молимся, и утром, и вечером, и в домах своих ссоры мы не творим, и как будто живем в мире. А когда посмотришь глубже, копнешь, то мы видим, что мы часто живем немирно, не так, как заповедал нам Господь. А вот он в Евангелии от Иоанна, 14 главы, 27 стих, прямо так и говорит, «Мир мой даю вам». И вот если мы примем этот мир духовный, то и жизнь у нас будет духовная уже. Не душевная, а духовная. Вот так мы и должны жить и соблюдать заповеди Божии, чтобы хранить мир Божий. Господи, даруй и мне Твой мир. Вы слышите, братья и сестры? Мы должны все просить у Господа, чтобы каждый воспринял это слово. Во мне нет мирного духа, кротости. Я знаю, что никакими стараниями, никакими соображениями я его обрести не могу, ибо он превыше всякого ума. Вы слышите, братья и сестры? Мир Божий превыше всякого ума. Усмири мою тревожную, себелюбивую, неспокойную душу, как мать успокаивает плачущего ребенка. Не знаю, как ты это сделаешь, но знаю, что когда ребенок не может еще сам дойти до матери, мать спешит к нему, а ты ближе всякой матери. Господь, ты всемогущий Отец, ты вселяешь свет и жизнь во всякую тварь. Озари меня твоим светом и вложи твой мир в мою душу. Проникнуть в глубины твоей любви я не могу, но я знаю, что ты так возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякой верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Чтобы спасти этот мир и меня, самого грешника. Я знаю, что твоя любовь покрывает весь мир и меня. Я знаю, что собою ты водворяешь мир на земле и благоволение в человеках. И что твоим миром ты усмиряешь мою тревожную душу и простираешь твое милосердие на меня, первого из грешников. Что возлюбленные братья и сестры сказал? От них же первый есть грешник.
2: Апостол Павел.
0: О, вы слышите, Алексей все знает. Вы так хорошо знаете это?
3: Нет, почему?
0: Повторим мы это за ним слова. Кто это сказал, братья?
4: Апостол Павел.
0: Да. Вот. Как тяжело было апостолу Павлу. Он же, помните, когда убивали архидиакона Стефана, что он делал в это время? Вот. Слышите? Был сторожем одежд убийц. И что убийцы сделали? Побивали архидиакона Стефана. И вот он всю жизнь оплакивал этот грех. И помните, какое задание будут книжники фарисеи? Куда идти, помните?
5: Дамаск.
0: Кто это сказал в Дамаске? Ты, Володя? А Питер тоже помнит.
2: Да.
0: Потому что мы разбираем, прочитывайте, братья и сестры, хоть по одной строчке в день Евангелие Божественное. Запечатляйте в своем уме Божественное Слово. И когда он шел в Дамаск, Что последовало в этом поездке в этой?
2: Светом оступился. Озарил его свет.
0: Господь озарил
2: его светом.
0: И услышал голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Что ты, Господи?» И услышал, что он Христос, Сын Божий. И что ж мне делать, он ослеп от всего этого света божественного. Его слепого привели к апостолу Анании, и он крестил его, и с этого дня он стал великим проповедником Слова Божия, апостолом Павлом. И в Коринфе, и в Солуниках, и где бы он ни был, он везде, и к Галатам он проповедовал Царство Христово. Наверное, Людочка помнит, как мы были в Греции, и тот камень, с которого он проповедовал, мы также вспомнили эти слова. Вот возлюбленные, вот кто дает нам мир, Господь дает и утешение, и радость, и любовь о Духе Святом. За что я всегда говорю, я радуюсь за вас, что всегда вижу ваши лица, вы всегда спешите в Дом Божий. Это отрада и утешение для пастыря, когда видеть ваши добрые лица, ваше сострадание к другим. Это самое основное сострадание к другим. Что же еще, возлюбленные братья и сестры, чтобы Господь вселил в нас мир? Он оставляет нам этот мир и завещает, чтобы мы несли в мир добро, радость и любовь о Духе Святом. Посмотрим, как нам надо искать этот мир. Ищите мира и поженёте. И вот, возлюбленные братья и сестры, апостол Павел тот же к Галатам говорит такие слова: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Вы слышите, какие грозные слова? Берегитесь, что будете истреблены. Поэтому будьте всегда в любви Христовой. Будьте всегда в мире Его. Угрызать, съедать. Какие сильные выражения. Но не слишком сильные, когда мы смотрим на действительность. Какой напор злобы и зла со всех сторон. И как глубоко действует оно на души свежие, молодые еще, неизведавшие горечь и неумолимость людских суждений. Когда-нибудь откроются перед нами плоды нашей земной вражды, и мы ужаснемся. Бог хочет миротворцев, а мы ссоримся. Бог хочет созидателей, а мы разрушаем. Бог хочет милосердных самарян, которые бы израненного пожалели, подняли и перевязали. И мы над ранами греха и своими, и чужими часто смеемся или осуждаем немилосердно в ближнем то, что оправдываем в себе. Вы слышите, братья? Вот какая жизнь. Я смотрю, насколько сейчас развелось зло. Такое зло, братья и сестры. Дети свои убивают родителей. Что-то не понравилось им. Какое-то родители дали замечание. Да что они командуют? Я и сам уже взрослый. И убивают. Видим молодых юношей, которые влюбляются и не влюбляются. Что у них творится? Стреляют друг в друга. Что мешает молодым, которые только начали жизнь, бросаются из окон? Это страшно, возлюбленные. И этот мир, как Господь называет?
3: Прелюбодейный грешный.
0: Вы слышите, возлюбленные братья и сестры? Прелюбодейный и грешный. Вот отсюда еще идет зло, потому что мир во зле лежит, Господь говорит. И вот как победить это зло? Господь говорит нам: «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся». Вы сыны и дочери Христа, Царя Небесного. Вы должны проповедовать мир, любовь и согласие между друг другом. Ищите мира и поженете. Вы слышите, говорит пророк Давид, ищите мира и поженете. Вот вы слышали, сколько страданий люди в арабских странах вот там понесли, убили президента там, все, который хотел что-то сделать для своего народа, а здесь вот безумство человеческое. Кто-то подхлестнул, чтобы не было мира в этой стране, и тысячи людей погибли в этой свалке, в этой свора. Вот возлюбленные. Вот что значит, не искали мира. А искали мира, они нашли. А мир только дает кто нам? Господь Иисус Христос. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Вот видите, от кого исходит мир? Мир небесный, светлый, радостный, который вселяется от нас, говорит, вселю в вас и похожу с вами, и вы будете сынами и дочерями, глаголит Господь Саваоф, Вседержитель. Посмотрим, как мы должны охранять этот мир, как мы должны любить друг друга, как мы должны ненавидеть грех. Если же такое озлобление проявляется между верующими, если люди относятся с горечью и с недружелюбием друг к другу по каким-нибудь личным причинам или по узкости своих взглядов, то какой это позор на имя Христа, пришедшего соединить в себя и дальних, и ближних. Вы слышите? И дальних, и ближних. И усмирить крестом своим всякую вражду. И так пусть высшая подавит низшая, пусть любовь, которую один Бог может дать, победит все восстающее против этой любви. Пусть послушание этому слову, ищи мира и стремись к нему, говорит апостол Петр, 3 глава, 11 стих, восторжествует над всеми раздорами, которые отравляют жизнь и сердце. И если мы искренние христиане, то пусть опасение не огорчит Христа, заглушит в нас все личные обиды и побудит нас словом сделания и помышления прославлять Его святое что? Имя. Прославлять Его святое имя. Вот, возлюбленные, в чем оказывается. Прославление имя Господня. И как мы хвалим Господа. Хвалите имя Господня. Хвалите, раби Господа. Слышите, братья и сестры, какая радость становится у нас на душе, когда мы прославляем Господа, когда мы забываем свои страсти, когда мы забываем свои беззакония, когда мы сердцем своим и душою соединяемся с Господом. А это великая тайна, великая благочестие тайна. Бог явился во плоти. И мы, каждый верующий, соединяемся с этой плотью. И в плоти Христа мы единой становимся плотью Господа, и одно тело, и одна душа, и один дух. Потому что кушаем тело и кровь. Еды и мою плоть, и пия и мою кровь во мне пребывает.
2: Я с нем.
0: Я с нем. И я воскрешу его в последний день. Поэтому будем всегда, возлюбленные братья и сестры, с чистой совестью подходить к чаше Господней. Как апостол Павел, он считал себя самым великим грешником. Одних же первых есть вас. Вот. Вы запомните эти слова, братья и сестры. Когда мы их произносим, то должны помнить апостола Павла. Насколько его было искреннее покаяние. И он шел, и побои, и морские тревоги, и морские крушения. Все побеждал. Все побеждал во Христе Иисусе, Господе нашем. Так и мы должны идти, проповедуя Царствие Божие, любовь Христову ко всем, кто нуждается в утешении. И если мы утешим единого от малого, значит, мы уже капельку, маленький шажок сделали Господу Иисусу Христу. Будем же мы всегда справедливы пред Господом Богом. Будем терпеливо нести свой жизненный крест. И часто мы говорим, что, Господи, как тяжел наш жизненный крест. А когда оглянемся, то видим, что насколько еще он легок. И научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем. И обрящите опору дома. Иго мое благо, и бремя мое легко есть. Вы слышите, братья и сестры, не тяжелое бремя Христа, а бремя легкое. Он дает нам всем по силы. Но когда у нас истекают силы, то помните, когда он нес крест, он послал кого? С поля кто шел?
2: Симон Киренейский.
0: Да. И он помог Господу нести этот крест. Вот я смотрю, терновый венец, который был возложен на Господа. Вы, наверное, помните плач святой Вероники, когда глаза у Господа были уже окровавлены, он не мог видеть перед собой, упал. И блаженная апостольская мироносица Вероника, она принесла свой плач, и отобразился образ, который называется плач святой Вероники. Вот. Вы, наверное, помните и плат, наверное, царю Авгарию, наверное, помните. И плат царю Авгарию, когда он болел проказой. Вот так и мы, больные проказой, будем всегда искать прежде всего Господа. А Господь говорит, я вселюсь в них и похожу. Видите, как Господь вселится и похожу с ними. То есть он будет всегда с нами. И мы всегда поем. Помните символ веры? До скончания века. Аминь. Господь всегда будет с нами до скончания века. До самого последнего нашего земного издыхания. Враг очень не любит молитвы. И почему мы молимся всегда за болящих вместе со всеми, я прошу, чтобы и вы молились, когда я молюсь. Потому что это многого может молитва праведная. Мы воздохнем только, а Господь уже наши вздохи слышит. И вопль мой к тебе да приедет. Вы слышите, братья? Кричать надо Господу. Ниневия кричала или нет?
2: Кричала большая.
0: Стонала она.
2: Стонала.
0: Скот стонал, потому что не пил, не ел. И воды не пили, братья и сестры. О, какой пост был наложен. А мы часто один-то день не можем с хлебом и солью прожить. А как подвижники жили? Да я сам первый грешник, как апостол Петр говорит, и Петр и Павел. Вот как мы грешные люди. И все нам дает Господь, и питание, и все, и теплые кровы. Я сейчас должен так сказать, что, Господи, мы так должны благодарить Тебя, что даже мы не умеем, как сказать, не умеет всяк язык благохвалить Тебя по достоянию. Вы слышите, братья? Даже наш язык не сможет восхвалить Господа, что делает Господь для нас. Сколько Он дает милости, а Царица Небесная прошла по всей русской земле, от края до края. А помните, как в Петербурге опоясал пояс? Вот. Миллионы прошли, и Матерь Божья благословила город и очистила от скверны многих людей. И многие почувствовали, что надо идти в Дом Божий, потому что Дом Божий – это врата что? Небесные. О, Леша, ты не забыл?
2: Нет, я сказал, только тихо сказал.
0: Это хорошо. Это хорошо, что тихо. Громко не надо, тихо. Господь всегда в тихости, помните, пророку Ильи? Не в буре, не в ветре, а в тихости. А в тихости так и мы должны преклонять колено и просить у Господа помилования. Да, Господи, мы много согрешаем пред Тобою. Прости нас, Господи. Мы не худышные, мы грешные, но мы Твои дети. Худые, но Твои дети. А худых детей родители еще больше жалеют. Смотрите, даже и дети, плохих родителей показывают там. Отец был пьяница, мать пьяница, а дети, которые сироты были в детских домах, они, увидев их, тянутся, целуют, мамочка моя, целуют, и плачут, прижимаются. Вот что значит, как жалость и детей, и родителей, которые и плохие, плохих детей любят. Как Отец Небесный, помните, принял блудного сына. Что он, может, он наговорил ему что-нибудь нет. плохое, что где ты скитался по чужим землям, что ты промотал все имение. А он говорит, принесите одежду, принесите обувь, принесите перстень, закалите цельца упитанного. Это все для нас, братья и сестры, он говорит Господь. Это для нас Господь заколается, чтобы мы приняли то, его любовь, его ласку, чтобы мы были также обильны благодатью Духа Святаго, чтобы были всегда с Господом, как и мы говорим, и так и всегда с Господом будем. Сейчас, возлюбленные братья и сестры, очень-очень многие за злато и серебро и продают друг друга, и убивают друг друга, и губят. Как вы слышите в песнопении, и злато губило людей. Многих-многих возлюбленные братья и сестры. Поэтому я рассказывал вам притчу, как три странника нашли клад. Помните или забыли?
3: Забыли.
0: Повторить вам или не надо? И вот этот клад, как разделить? Одного посылают за едой, другой остается стеречь, а третий тоже куда-то уходит, что по каким-то делам. И каждый думает, как завладеть этим золотом, этим богатством. Тот, который пошел за хлебом и за пищей купить, он отравил эту пищу. И когда он подходил, другой убил его. А этот пищу не знал третий, как пищу. Они съели пищу эту, думали золотом завладеть, и они умерли. И золото осталось. Вот так эта притча говорит о том, что живите по достатку, живите, что Господь посылает, и за все благодарите Господа. Много ли мы просим? Может, на год или на два молитвы Господней?
6: Хлеб.
0: На один день мы просим.
6: Хлеб
0: нас насущный, дашь нам. Прочитаем все вместе эту молитву Господню.
7: Отче наш, иже и си на небесах, да святись.

0: и избавит Господь. Только было у нас раскаяние. И избавит Господь от лукавого. Вот, возлюбленные, что делает сребролюбие и скупость. Поэтому никогда не вдавайтесь в это. Силою креста твоего утверди мое помышление, взывает христианин. И Господь силою креста дает утверждение мысли и всего тела.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 17 июня по православному календарю или 30 июня по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память святых – мучеников Мануила, Савела и Исмаила –

Братья и сестры, 17 июня по православному календарю, 30 по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святых мучеников Мануила, Савила и Измаила. Родные братья, персы родом. Отец их был язычник, а мать – христианка, которая и воспитала их в страхе Божьем. Пресвитер же Евноик – научил их божественным книгам. Придя в возраст, они поступили на службу к подвластному Персии царю Геренскому Аламундару. Однажды царь послал их к римскому императору Юлиану Отступнику для мирных переговоров по делам пограничным. Юлиан сначала любезно принял их и пригласил сопровождать его на какой-то языческий праздник близ Халкидона в Вифинии. Во время приношения жертв и последовавшего затем торжественного пирования, не видя при себе послов, которые стали вдали и молились Богу о просвещении заблудших, Юлиан послал сановника звать их на пир. Но святые братья сказали: «Донеси царю, что мы христиане, и не для того пришли сюда, чтобы отречься от веры, а чтобы утвердить мир между Персией и Римским царством». Сановник передал слова их, и разгневанный Юлиан велел заключить их в тюрьму. Наутро призвавший их стал говорить им: «Вас, почтенные мужи, прислал царь ваш устроить взаимный мир, а этого достигают только приязнью и любовью друг к другу. Но какую же приязнь и любовь оказываете, когда не хотите принимать с нами участие в празднике в честь богов, которых и вы, персы, почитаете? Потому что и персы одинаково с нами почитают солнце, луну, звезды, пресветлую силу огня и прочих богов. А если вы этого не делаете, то, значит, пришли не для утверждения мира, а для усиления вражды и брани». Святые отвечали: «Не о богах переговариваться поручено нам, а о том, чтобы прекратились взаимные пограничные опустошения, и торговцы безопасно могли совершать свои дела, наши у вас, а ваши у нас. А если тебе угодно знать и о вере нашей, то знай, что мы хоть и персы, но воспитаны в христианском благочестии. И в Отечестве многие понуждали нас к идолослужению, но по благости Божией мы остались тверды в вере. Надеемся и теперь, что никто не сможет преклонить нас к нелепому и лживому служению». Юлиан: «Вы ли, простецы и невежды, незнакомые с греческую философией, дерзаете поносить веру, которую держим мы, в совершенстве умудренной философией? Я сам перечитал христианские книги, не нашел в них истины и отверг эту веру, чтобы и самому не потеряться в заблуждении. Ибо кто же из христиан сделал что-нибудь доброе и достойное памяти? Потому и вы оставьте детские умствования и изберите лучшее. А если моего совета не послушаете, то муки вынудят вас к этому». Святые остались непреклонными в исповедании и обличали Юлиана, что он, быв просвещен крещением и воспитан в христианстве, отвергся Господа своего. Раздраженный царь велел бить их нещадно по обнаженному телу, потом строгать железом, вбивать острые лучинки под ногти, наконец, отсечь головы и сжечь тела их. Последнее не было исполнено, и верующие с честью похоронили тела страдальцев. Это было в 362 году. Святые мученики Мануил, Савил и Измаил, молите Бога о нас.

Братья и сестры, 17 июня по православному календарю или 30 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святого мученика Шалвы Ахалцихского. Святой Шалва Ахалцихский был великолепным полководцем войска святой царицы Тамар. За преданность, отвагу и доблесть великая царица даровала ему титул князя Ахалцихского. За бескорыстность в службе великая царица Тамар пожаловала ему звание главнокомандующего. Во время царствования Русудан, дочери святой царицы Тамар, в Грузию ворвались полчища Джалал-эд-Дина. Главнокомандующим грузинскими войсками был назначен другой полководец Иоанн Атабек. Около села Гарниси 6 тысяч грузин насмерть встали против 200-тысячной армии мусульман. Командование передовым отрядом главнокомандующий поручил отважным и доблестным братьям Шалве и Ивану Ахалцихским, а сам остался в основной части войска для решающего боя. Бесстрашно ввязался в бой малочисленный передовой отряд грузин с намного преобладающим численно вражеским войском. Самоотверженно бились братья, напрасно ожидая поддержки от главнокомандующего. Но не пожелал оказать помощь Иоанн Атабек, которого обуял не страх, а зависть. «О, зависть – источник всех зол», – пишет летописец. Враг разбил грузинское войско. 4000 грузин погибло в этой неравной битве. Убит был Иван Ахалцихский. А самого Шалву взяли в плен и представили перед Джалал-эд-Дином. Несказанно обрадовался Джалал-эд-Дин, увидев знаменитого на востоке воина и полководца, с почестями принял его, щедро одарил и обещал еще больше почестей, если Шалва изменит вере. «Отрицание истины Божией невозможно для меня, ибо воля Божия поставила меня воином Христовым», — отважно ответил святой. Джалал-эд-Дин упорно старался склонить к мусульманству святого Шалву, но когда понял, что его старания напрасны, что ни за какие земные блага Шалва Ахалцихский не предаст христианскую веру, приказал умертвить его пытками. После долгих пыток полумертвого мученика бросили в темницу, где он и приставился. Святой мученик Шалва Ахалцихский, моли Бога,

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный, наны движимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, для Твоей помощи сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 46-е зачало.
1: Премудрость прости услышать.

Фарисея же шедше, совет сотвориша на него, как да его погубят, Иисус же разумев, от иди оттуду, и по нем идоше народе мнози, и исцели их всех, и запрети им, да не яви его творят, тогда приведоше к нему беснующаяся слепо и немо, и исцели его, яко слепому и немому глаголоти и глядати, и дивляхуся все народи глаголюще, егда сей есть Христос, Сын Давидов, фарисеи же, слышавши реша, сей не изгонит бесы токмого, Вельзевуле князь и бесов всем, веды же Иисус мысли их речей им, всякое царство, разделившееся нася, запустеет, и всяк град или дом, разделившийся нася, не станет. И аще сатана сатану изгонит, нася разделися есть, как убо станет царство его. И аще ас о Вельзевуле изгоню бесы, сынови ваши о ком изгонят, сего ради ти вам будут судьи. Аще ли же ас о Духе Божией изгоню бесы, убо постижено вас царствие Божие. Или как может кто внити в дом крепкого и сосуды его расхитите, аще не первее свяжет крепкого, и тогда дом его расхитит. И же не со мною намя есть, а и же не собирает со мною, расточает.

Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 14 по 16 и с 22 по 30. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда, и последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех и запретил им объявлять о Нем. Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает».

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Кто же с Господом? Тот, кто живет и действует в Духе Его, кто не позволяет себе ни мыслей, ни чувств, ни желаний, ни намерений, ни слов, ни дел, которые были бы неугодны Господу и противны Его явным заповедям и определениям. Кто живет и действует иначе, тот не с Господом. Следовательно, не собирает, а расточает. Что же расточает? Не только силы и время, но и то, что собирает. Богатство, например, не с Господом собирает тот, кто только копит его, не делясь с другими, или кто, собирая его, частью тратит на пышное содержание себя, частью расходует на тщеславные жертвы, частью оставляет наследникам. На тот свет явится он ни с чем и будет там беднейшим из беднейших. Напротив, с Господом собирает богатство тот, кто через руки бедных и нуждающихся препровождает собранное в вечные сокровищницы. Когда умрет такой человек, на том свете все найдет сохраненным, нерасточенным, хотя бы он всю жизнь свою расточал нуждающимся. То же самое приложимо и к собиранию знаний. Тут расточение еще очевиднее, потому что еще здесь становится явным, как не о Господе мудрствующий собирает будто горы знаний, а между тем все они хлам и призрак истины, а не истина. У таких не только не бывает знания, но и смысл человеческий теряется. Они начинают бредить, как сонные. Читайте системы материалистов, и вы увидите, что это так. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

Братья и сестры, 30 июня 1995 года представился ко Господу подвижник благочестия 20 века схиигумен Фёдор Ожиганов. Старец Фёдор родился 6 января 1917 года в деревне Ожигановы Яранского района Вятской губернии. В семье без отца росли четверо детей. Мама Анастасия была глубоко верующим человеком. Она с детства прививала детям любовь к Богу, приучала детей с молитвой приниматься за всякое дело. Провожая сыновей на войну, Анастасия благословила детей крестом и Евангелием. Всю войну она каждый день молилась за сыновей, читала акафист святителю Николаю Чудотворцу и псалтирь Божьей Матери. Все трое братьев возвратились домой после войны без единой царапины. Фёдор домой вернулся только через 7 лет, переступив порог родительского дома в день покрова Божьей Матери. Покров Божьей Матери чудесным образом защищал воина Фёдора на всем протяжении войны. До начала войны Фёдор служил на Дальнем Востоке. Там закончил курсы и стал фельдшером. Во время войны он служил санинструктором, выносил с поля боя раненых солдат. Старец Фёдор рассказывал: «Один раз наша часть передвигалась с обозом по дороге. Вдруг откуда ни возьмись немецкий самолет-разведчик. Пролетает низко над колонной и обстреливает из пулемета. Все бросились в рассыпную. Самолет снова заходит над колонной, а я бегу по трассе и читаю, почти кричу молитву «Отче наш». В стороне от дороги сидят солдаты и кричат: «Ожиганов, к нам!» Но я, продолжая бежать, слышу позади себя взрыв, а в сердце молитва «Отче наш». Оглянулся и вижу, на месте звавших меня солдат дымится черная воронка. Самолет улетел так же быстро, как и появился. А в сердце молитва «Отче наш». Оглянулся и вижу, на месте звавших меня солдат дымится черная воронка. Самолет улетел так же быстро, как и появился. А я еще долго стоял на том месте,